удовольствием.

4 июня в Гомеле и области будет облачно с прояснениями. Местами кратковременные дожди, возможны грозы. Ветер южной четверти 4 до 9, при грозах с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха днем от 19 до 24 градусов со знаком «плюс». Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.

0: Категория программы 12+. Олдскулы свело.
1: Свежее решение.
2: Всем привет, с вами Константин Комко. Сегодня сложно представить свой гардероб без спортивного костюма. Он давно стал не униформой для занятий спортом, а удобной, стильной, повседневной одеждой. Но для этого спортивной моде пришлось пройти долгий путь развития. Можно сказать, что отечественная спортивная мода началась с трикотажных треников. Именно легендарные синие тренировочные штаны с растянутыми коленями стали символом принадлежности к спорту на несколько десятилетий вперед. Треники предназначались для любого повода. Пробежка на стадионе, утренняя зарядка на балконе, встреча с друзьями, поход в магазин. Везде, где предполагалось наличие одежды, доминировали именно они. Немного позже к тренировочным штанам добавилась синяя мастерка с замком на вороте. Она стала настоящим символом Олимпиады 1956 года в Мельбурне. Говорят, что уже в 60-е свитер с застегивающимся воротником и надписью «СССР» стал очень редким продуктом. Его было тяжело купить обычному человеку, и зачастую он передавался в наследство от старшего поколения. Еще одним важным спортивным элементом того времени стала белая хлопковая майка на широких лямках. Майка-алкоголичка, как ее станут называть позже, быстро вошла в обиход советского человека и считалась как элементом нижнего белья, так и частью спортивной формы. Показательно, что подобные майки-алкоголички имеют плохую репутацию не только у нас. В США бельевую майку называют «wife beater», дословно «избиватель жены».
0: Олдскулы свело.
2: В 60-е годы на прилавках появились красные и синие модели спортивных костюмов, откровенно скопированные у Adidas. Конечно, встречались

0: малиновые пиджаки, то рядовые члены околокриминального мира выбирали подчеркнуто спортивный стиль. В этой среде было круто носить тот самый фирменный спортивный костюм, который сочетали с массивными кроссовками или лакированными туфлями. Ну что, олдскулы свело?
1: Олдскулы свело.
2: Свежее решение.

0: Твоя реклама.
1: Ты крути, крути гуся, с Макслайном ты крути, крути гуся. Реально.
2: Подробности на Макслайн.бай и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
1: С Макслайном.
3: Включай любимое радио. В Жлобине, Рогачеве и Светлогорске на 103 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

4 июня в Гомеле и области будет облачно с прояснениями. Местами кратковременные дожди, возможны грозы. Ветер южной четверти 4 до 9, при грозах с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха днем от 19 до 24 градусов со знаком «плюс». Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.

0: Категория программы 16+. Пробираясь через заросли идей, не забудьте своего гида. Техно-джунгли.
1: У микрофона Михаил Синицын. В современном мире вопрос хранения продуктов не такой острый, как 100 или 200 лет назад. И тем не менее, испанская компания BioCool создала холодильник Liber без фреона и компрессора. По заявлению производителя, это устройство полностью перевернет ваше представление о хранении продуктов и качестве потребляемой вами пищи.
0: Техноджунгли.
1: В основе эффект Пельтье. Ток проходит через керамические пластины, создавая разницу температур. Устройство тратит на 70% меньше энергии и работает от солнечной батареи. Внутри раздельные зоны с контролем влажности для овощей, мяса и лекарств. Но он же медленнее охлаждает, возразите вы. Зато продукты остаются свежими вдвое дольше благодаря вакуумным камерам. Такие холодильники уже используют в африканских деревнях, где нет электричества. Кто знает, возможно, в ближайшее время такое устройство появится и в наших магазинах. Вашим гидом в техноджунглях был Михаил Синицын. И помните, креатив – двигатель прогресса.
0: Техноджунгли.

0: Гомеле. 7 часов.
1: Партнер новостей – сеть магазинов «7карат».
2: Алло, ты где?
3: В 7карат. Представляешь, нашла сережки и колечко с такими камнями. Скидки до 75%.
2: А у меня куча старых, и ничего не ношу.
3: В 7карат выгодная скупка и обмен старых украшений. И рассрочка от банков-партнеров. Я уже взяла. Приезжай скорее. 7карат. Дари себе роскошь. Выгодно.
4: Срок действия акции по 8 июля 2026. Подробности на сайте 7карат.бай или по телефону плюс 329-689-77-78.
5: В эфире служба информации телерадио компании «Гомель». С вами Андрей Баранов. Доброе утро. Делегация Зимбабве ознакомилась с возможностями предприятия «Пошснап». Зарубежным коллегам представили спецтехнику и продемонстрировали технологии изготовления пожарных автоцистерн и автолестниц. Представители Зимбабве высоко оценили уровень белорусской техники и выразили готовность к дальнейшему сотрудничеству. Делегация молодых ученых Беларуси посетила Центр сельскохозяйственной продукции «Ганьвэй» в Китае. В составе делегации представители Белорусской государственной академии музыки, Белорусской государственной академии искусств и Гродненского госуниверситета. Во главе группы секретарь ЦК БРСМ Светлана Павленина. Участники ознакомились с сельскохозяйственной продукцией и культурным наследием Китая. Сегодня в Светлогорске стартует культурно-спортивный фестиваль «В итоге». Первый секретарь Гомельского областного комитета БРСМ Игорь Назарчук накануне встретился с волонтерами мероприятия. Ребята готовы помогать гостям на всех площадках. Организаторы приглашают стать частью масштабного праздника. Студенческий мост соединил БНТУ и Гомельский технический университет имени Сухого. На базе вуза областного центра прошла встреча студентов и работников двух университетов. Гости с БНТУ также посетили кондитерскую фабрику и Гомельский дворцово-парковый ансамбль. Сегодня участников ждет знакомство с лабораториями и круглый стол для разработки маршрутной карты дальнейшего взаимодействия. На этом выпуск завершен. У микрофона был Андрей Баранов, служба информации и телерадиокомпании «Гомель». До встречи в следующем часе.
6: Новости искусственного интеллекта.
7: Радио «Гомель ФМ» подружилась с Алисой.
8: Умная колонка, телефон. Везде, где есть она, есть мы.
7: Достаточно сказать «Алиса, включи Гомель ФМ».
8: И где бы ты ни находился, мы будем вместе.
9: Включаю радио «Гомель ФМ».

0: Тихо.
1: Утро на Гомеле ФМ представляет компания «Автосеть».
2: Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» в Гомеле, Жлобине, Мозыре и других городах Беларуси. «Автосеть» – за шинами к нам.
3: Категория программы 16+.
4: Артем Аникин и Константин Комко в разбудительном шоу «Утро-стимуляторы».
5: Прибродобрейшего утра всем, кто слушает Гомель ФМ в это время. А времени у нас 7 часов, 7 минут и ровно 7 секунд. В эту секунду случились в студии Артем Аникин.
6: И, конечно же, Константин Комко. Доброе всем утро, бодрое четверга. Четверг уже.
5: Бодрое четверга. Звучит как такая...
6: Мы вчера с тобой шутили про 7 дней.
5: Ну?
6: А осталось ровно 7 дней до начала чемпионата мира по футболу.
5: О, ну ради бога, меня как-то это не особо трогает сия.
6: Подожди, вызовут тебя в сборную, поедешь.
5: Вызовут в сборную чего?
6: Пока еще Аргентина не объявила свою
5: там
6: заявку.
5: Там есть сборная Каличей, какой-то отдельный чемпионат.
6: Я же говорю, сборная Аргентина пока еще не объявила свою заявку.
5: О, а как у аргентинцев имя и фамилия самая распространенная?
6: Месси.
5: Месси? Константин Камкесси буду?
6: Да. Хуан Альварес Константин Камкесси.
5: Хуан Альварес, ты тут делаешь? Константин Камкесси спросит меня.
6: Чего? Я победитель, будешь говорить.
5: Тут молодежь, дети всего мира радуются.
6: Чем
5: обратили
6: уже?
5: Внимание на календарь.
6: И...
5: Суббота и воскресенье июня, это суббота 6, а воскресенье 7. Да, ты представляешь, и все. Ждут чего-то на выходных, этот 6-7 будет продолжать.
6: Я
5: этот
6: спрашивал
5: мемчик
6: вчера вот тоже, типа, а в чем изюм? Я говорю, ты просто
5: да
6: не понимаешь.
5: Да ни в чем, ты просто не понимаешь. Ну, ни
6: так,
5: в чем.
6: Так я не понимаю.
5: Просто приколюха вот такая. 6-7, вот видят 6-7, все как зомби.
6: Это да.
5: Зомби, вот, ну и что? Ну,
6: вот, там
5: пускай
6: песни уже пишут, снимают, какие-то клипы, тиктоки,
5: ну,
6: все
5: да,
6: вирусятся.
5: Да, в Смоленск же стал популярным у россиян. У них 67-й регион, ездят, снимают тиктоки.
6: Вопрос, а что дальше?
5: Ну,
6: что дальше, Джонни?
5: Все пройдет.
6: Нет, я имею в виду, что же будет дальше? Что они новое придумают еще?
5: Что это да придумают? Помнишь такие? Квадроберы, лабубу, спиннеры, помнишь?
6: Кого?
5: Вот, так и 6-7 скоро будет. Ладно, да пока о музыке этого часа. В этом часе у нас Дженнифер Лопес и Дэвид Гетта «Save Me Tonight». Том Гринен «Full Attention». Чебанов «О ней». Моя любимая песня этого месяца, прошедшего уже, Кеша «Оригами».
7: Море, привет. Так...
5: Ну, а эта песня любимая, наверное, у отпускников, которые в этом году приедут на море. Добро, море, привет! Ну, начнет Дженнифер Лопес «Save Me Tonight». Доброе утро!

0: Доброе утро начинается.
1: Суровый утростимуляторский завтрак сегодня нам выдал искусственный интеллект и прислал все это на 256-мегабайтную флешку Артему Аникину.
2: Ничего себе.
1: Прямо
2: ты,
1: в мозг.
2: Ты такие помнишь еще?
1: Конечно. Это элитное было.
2: Это было, да, это было солидно. А так стандартное было 64.
1: Да. Ну, это у нищебродов.
2: Это да. Но что мы имеем, господа? У нас через 7 дней стартует чемпионат мира, и мы продолжим с тобой обозревать завтраки.
1: По футболу. Да,
2: завтраки каких-то кухонь неместных.
1: Кухонь неместных?
2: Сегодня это Босния и Герцеговина.
1: Босния и Герцеговина.
2: Да. Она самая.
1: Завтракаем в Боснии, ужинаем в Герцеговине.
2: Да.
1: Обед в И.
2: Обед в Флоре.
1: И. Ну, Босния и Герцеговина.
2: Достойно. Ладно, что у нас имеется? Там вообще идет курс боснийской питы. Где Босния, где пита, да, хотел
1: питы?
2: Сказать. Да, это выпечка.
1: Пита называется?
2: Пита.
1: А, пита?
2: Да. Пекарни открываются на блокадах Архирана, и именно туда устремляются местные жители за горячим завтраком.

0: Что ты ему скажешь? Такая крапируша.
1: Крапируша за леницу и...
0: И серницу.
1: И годицу.
0: Да. Надо также еще есть варианты завтрака. Итак, пончики у них есть. Уш-типсы.
1: Уш-чипсы?
0: Да.
1: На пончики стали похожи.
0: Да, также есть каймак и молодые сыры. Это плотные сливки и локальные сыры. Сухое мясо, яйца и тицвара. Это горячая каша из кукурузной муки.
1: Я бы не смог завтракать, я бы смеялся только с названием. Сел бы, открыл и... Ну, на наш слух, естественно.
0: Тицвару будешь?
1: Я понимаю, что для них тоже многие языки звучат весело.
0: Но вот крампируша, это как комплимент.
1: Это как название нового смешарика, я бы сказал.
0: Кстати, мы опять раздаем идеи направо и налево.
1: Ну, я думаю, там возникнут сложности с авторскими правами.

0: Gummy.
1: Все скажет музыка.

0: Прогноз погоды представляет Национальный парк Припятский.
1: Национальный парк Припятский приглашает на праздник Иван Купала. 4 июля на территории музея под открытым небом в агрогородке Лясковичи вас ждет кавер-группа «Бандиты», дискотека от диджея Стефана, огненное шоу, танцы, хороводы, мастер-классы и многое другое. Телефон 29-125-00-95.
2: Начало лета.
3: Начало лета было интересным. Самая низкая температура 4 июня в Гомеле была в 2017 году.
2: О, совсем недавно. Самая низкая, холодная и сколько?
3: Плюс 4.
2: Бррр. Идем дальше. Идем к нам. Сегодня, 4 июня, в Гомеле области будет облачно с прояснениями. Местами кратковременные дожди, возможны грозы. Ветер южной четверти от 4 до 9 метров в секунду. При грозах порывы могут быть и до 14. Температура воздуха днем от 19 до 24 градусов тепла. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.

0: Утростимуляторы на Гомель FM.
1: Ну, до моря еще добраться надо. Вот, если на машине, конечно, тоже можно, но долго, а пока едут люди на работу и по своим делам. Как же едут они в Гомеле сейчас?
2: Ну, смотрим у нас, как всегда, твоя любимая Белица на мосту там, на Фрунзе.
1: Через мост Фрунзе. Не, все нормально, там просто
2: светло. Ну, светофорочки поставят немножко.
1: Слушай, пицца. Как-то пусто вообще в Гомеле.
2: Никольский переезд тоже чуть-чуть светофоров имеется.
1: Богдана Хмельницкого и пересечение 60 лет СССР тоже. Светофор и все.
2: Ну, Советская и улица, и Слепишинская улица, если вы уезжаете, улица Слепишинского, тоже немножко светофоров имеется. Это уже за городом.
1: Второй день подряд какая-то скукотища. Может, давай посмотрим
2: каникулы.
1: В другие города?
2: Каникулы.
1: А что? О, все водители разъехались, да, на каникулы?
2: Не надо детей везти в школу, в садики и прочее.
1: Ну-ка, в Мозырь глянь.
2: Так, а что у нас в Мозыре? Мозырь, так.
1: Есть там знакомые?
2: Целых много, я бы
1: целых
2: так сказал.
1: Целых много, вам привет.
2: Да.
1: От Артема Гомельского.
2: От Кости.
1: Ну и от меня.
2: Белецкого.
1: Привет, звучит как-то вообще.
2: Так, на улице Гагарина, Юрия Гагарина, небольшая пробочка.
1: Важное уточнение.
2: Да. Думаешь, на улице Полина Гагарина?
1: Нет, просто... Гагарина, да, тут, там же их несколько было, да.
2: Получается. Это да, это да. Также на пересечении улиц Мира.
1: Это уже Мозырь.
2: Да, и Интернациональный.
1: А что это у них так?
2: Ну вот там столкнулся Мир и Интернациональность.
1: Понятно. Сели, накрыли стол,
2: да.
1: С утра завтракать будут. Высоко молекулярной кухней.
2: Слушай, это хорошая идея.
1: Высоко мозырской молекулярной.
2: Высоком возрастом молекулярно?
1: Конечно. Если уж.
2: А попробовал бы ли ты такую, если бы тебе предложили?
1: Попробовал. Но подождал бы сначала после того, как попробовал ты полчасика.
2: А что я-то сразу?
1: Ну как?
2: А что я-то? Это они-то.
1: Ты у нас эксперт. В общем, что в Гомеле, что в Мозыре все хорошо. Думаю, везде все хорошо. У нас, во всяком случае, чего и всем желаю. Никуда не торопимся, везде успеваем.

0: У нас рекламируются все.
1: Куда собрались?
2: Вам заняться нечем.
3: Зачем эти трудности?
4: Не надо напрягаться. Удобнее вести бизнес онлайн и сдавать выручку не только в отделении банка. Паритет банк. С нами удобно.
5: АМИ. Акция «Время покупать». Только с 21 мая по 11 июня. Набор садовый для пикника, стол и 4 стула. Всего от 75 рублей. АМИ.
6: Подробности по телефону 7690 или на ами.бай.
0: Реклама на радио Гомель FM.
7: Телефон 343-343.
8: Голоса Беларуси.

0: «Утро» на Гомель-ФМ представляет компания «Автосеть».
1: Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» в Гомеле, Жлобине, Мозыре и других городах Беларуси. «Автосеть» – за шинами к нам.
2: Артем Аникин и Константин Комко в разбудительном шоу «Утро-стимуляторы».
3: Ну, а теперь новости спорта. Они не очень веселые у нас, да, есть?
4: Есть такие, но давай начнем немножко с приятных. Стартовал летний любительский турнир формата 8+1 по футболу. И у нас есть 16 команд, и вчера были сыграны первые матчи. «Бумпром» обыграл «Альбион» с счетом 3-0, «Юность» обыграла «ДСК» 4-3, упорная борьба, «Амик» обыграла «СОЖ» 3-1, а вот «Дружба» покуражилась вдоволь над «Союзом» 17-1. Это первые отборочные игры. Всего три тура отборочных игр, после которых команды будут разделены на золотую и серебряные лиги. Дальше. Уже немного тенниса, господа. И вот тут ты прав, тут неприятно. Сабаленко не сумела пробиться в полуфинал Ролан-Гаррос. Уступила россиянке Диане Шнайдер, но смотри, как уступила. Она проиграла 6-3, 5-7, 0-6. Последний сет.
3: Кто-то бросила вообще.
4: А суть в том, было 6-3, и она вела 5-3. То есть оставалось нападать на подачу, и все. Но потом проиграла 4 гейма подряд, и последний вообще 0-6, не взяла ни одного очка, и да, вылетела с Ролан-Гаррос. Сказала, я расстроена.
3: Что-то она после замужества?
4: Нет, после... Я только предложение сделал, свадьбы еще не было.
3: Ну все равно как-то вот.
4: Поплыла девка.
3: Надо что-то, Арина, соберись. Ну, негоже.
4: Если Арина нас слушает, а она нас слушает всегда.
3: Конечно.
4: Да. Это как Исимбаева. Что делала под флагом? Слушал радио Гомель-ФМ?
3: Конечно, обязательно. Такие вот новости у нас в спорте. Всем, кто играет, нашим удачи.

0: Реклама на радио. Хочешь ремонт? Делай. Хочешь новый гаджет? Покупай. Хочешь отпуск или авто? Бери. Хватит ждать. Паритет-банк одобряет. Кредит до 100 тысяч рублей на любые цели до 5 лет. Подробнее на паритетбанк.бай или по телефону 171. Паритет-банк. С нами удобно. В Яндекс.Го бесплатная доставка товаров от 55 рублей. Заказывайте в Евроопте, Санте, подружке и соседях без очередей и с быстрой доставкой. Переходите в раздел «Магазины» в Яндекс.Го. Срок акции с 25 мая по 7 июня включительно. Предложение действует для доставки из магазинов на расстоянии до 4 километров. При доставке свыше 4 километров бесплатная доставка предоставляется при заказе от 80 рублей. Яндекс.Го – мобильное приложение с разными информационными сервисами. Доставку осуществляют партнеры сервиса или рестораны. Зона время доставки и предложения магазинов ограничены. Подробнее на еда.яндекс.бай и по телефону 80 44 55 303 22.
1: Просто хорошие условия в правильный момент. В Пинскдрев при единовременной оплате целых 15% скидки на всю мебель и 30% на кухне. А если оформляете кухню в рассрочку, получаете 20% скидки. И да, даже кредит теперь считается единовременной оплатой. Выгодное время для покупки мебели сейчас. Пинскдрев.
2: Акция действует до 30 июня 2026 года. Подробности в местах продаж на сайте pinskdrev.by и по телефону плюс 375-29-605-57-57.
0: Включай любимое радио. Петрикове, Житковичах и Лельщицах на 103.3 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

0: Утростимуляторы.
1: Быстро как-то вот в понедельник, медленнее время шло.
2: А так всегда. Завтра вообще пролетит не заметишь.
1: Это же лето.
2: Это же Джаред?
1: Нет, не жарит, пока что так себе. Намокаем понемногу. Конечно же. Вот, ладно, с погодой-то мы разбираемся понемногу. А что с новостями? У нас Андрей Баранов в курсе.
2: Здравствуй, Андрей.
3: Доброе утро. Кто как проводит лето, а вот 1600 школьников встречают лето с белорусскими десантниками.
1: Так, это уже интересно.
2: Это уже интересно. Вот это загадка.
1: Узнаем разгадку в следующем часе.

0: Гомеле. 8 часов.
1: Партнер новостей – Жлобинский мясокомбинат. Только натуральные продукты.
2: Хотите устроить себе незабываемый праздник на природе? Для любителей гриля идеальный выбор – колбаски. Чоризо для гриля. Чиптолле с томатом и зеленью. Насыщенный аромат. Сочность, неповторимый вкус и гарантия высокого качества продукции. Магазины Жлобинского мясокомбината. Мы ждем вас с нетерпением.
3: В эфире служба информации телерадиокомпании «Гомель». С вами Андрей Баранов. Доброе утро. В Минске проходит первый форум молодых литераторов Беларуси. Его цель – поддержать талантливую молодежь, активно участвующую в литературных конкурсах. Заместитель министра информации Денис Изерский отметил, что важно не потерять молодые таланты после конкурсов и помочь им развиваться. Государство создает условия для того, чтобы начинающие авторы становились медийными и узнаваемыми, резюмировал представитель ведомства. Более 1600 школьников встречают лето с белорусскими десантниками. В 38-й Брестской отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригаде продолжаются учебно-болевые сборы с учащимися школ Бреста и Брестской области. В 103-й Витебской воздушно-десантной бригаде открылась первая смена летних военно-патриотических лагерей. В ходе мероприятия ребята знакомятся с бытом десантников, образцами стрелкового и артиллерийского вооружения, военной техникой, а также получают навыки по предметам боевой подготовки. В Гомельском медицинском университете продолжается практический этап итоговой аттестации по специальности «Лечебное дело». Выпускной курс лечебного факультета на протяжении недели с 1 июня сдает практические навыки, а уже 6 июня выпускники приступят к теоретическому этапу итоговой аттестации. Накануне ректор вуза Ирина Назаренко дала положительную оценку организации практической части госэкзамена и поблагодарила за проделанную работу деканат лечебного факультета и сотрудников симуляционно-аттестационного центра университета. Равнение на знамя. В лагере «Дрос Романтика Люкс» состоялось торжественное открытие областной военно-патриотической игры «Зорница». Участники демонстрируют умения в огневой подготовке, строевом смотре и тактической медицине. На этом выпуск завершен. У микрофона был Андрей Баранов, служба информации телерадиокомпании «Гомель». До встречи в следующем часе.

0: много времени и денег. Достаточно включить радио, и ты узнаешь, на каких языках поет мир.
1: Слушай «Парад планеты» с Олесей Васильковой на... Четверг, 21:00, суббота, 13:00.

0: Утро на Гомеле ФМ представляет компания «Автосеть».
1: Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» в Гомеле, Жлобине, Мозыре и других городах Беларуси. «Автосеть» – за шинами к нам.
2: Категория программы 16+.
3: Артем Аникин и Константин Комко в разбудительном шоу «Утро-стимуляторы».
4: Продолжаем. Продолжаем утро стимулировать и себя, и всех наших слушателей. В студии Артем Аникин.
5: И, конечно же, Константин Комко.
4: 8.07. И это здорово. Это время, если что, если кому-то...
5: Это время. Я думаю, кажется, что сегодня четверг у нас. 4 июня. Вот так все просто у нас и прозаично, да?
4: Прозаично?
5: Есть планы на выходные?
4: Планы, да. У меня не будет выходных.
5: Работать будешь?
4: Завтра вот поработаю и поеду на КВН судить. А в субботу свадьба. Поэтому...
5: Тебя поздравить?
4: Не в этом смысле. На свадьбу иду, поэтому в воскресенье буду просто спать.
5: Ты счастливый ты человек. Я тоже буду свадьбу в воскресенье, потому что в субботе я буду на Вытоках.
4: О, Вытоки? Расскажешь потом. Привези оттуда что-нибудь.
5: Массу впечатлений я тебе привезу оттуда. Поделюсь массу. В понедельник.
4: Набранную массу от вкусняшек.
5: Не, кстати, там обещают масштабно все. Похожу, поснимаю, это точно.
4: Походи.
5: То есть у меня в Инстаграме можно будет все посмотреть.
4: О, в Инстаграме, ладно. Инстаграм, кстати, у нас тоже есть. Радио Гомель ФМ. Подписывайтесь. И телеграм-канал Гомель, нижнее подчеркивание ФМ, латинскими буквами. Кстати, там утренний пост есть. Там написано, что мы в этом часе можем, если будут желающие с кем-нибудь созвониться, поиграть.
5: А вот, что необходимо сделать?
4: Да ничего, просто написать «хочу созвон».
5: Или просто «хочу». Или «поиграем». Или «я здесь».
4: Но для этого вам придется с нами созваниваться через мессенджеры. Поэтому учтите. Интернет желательно бы, чтобы у вас был. У нас пока есть, и слава богу, и есть много музыки. Теперь о ней. Начнем мы с «Эйфории» от Джонни. Потом будет Curly Hook in the Night. Swedish House Mafia, Wait So Long. Юлия Паршута, Камикадзе. А также Pussycat Dolls Club Song. Но сначала эйфория от Джонни. Доброе утро!

0: В искусство можно превратить все, даже рекламу.
1: Чего так напрягаемся?
2: Зачем тратить столько времени?
3: Зачем куда-то ехать?
4: Не нужно так усложнять. Удобнее переводить деньги мгновенно онлайн в iParitet. Паритет банк. С нами удобно.
5: Гомель. Пятый элемент снова с вами. После тотального обновления приглашаем на торжественное открытие. Вас ждут крутые акции, подарки за покупки, розыгрыш суперприза, телевизора Хайер диагональю 55 дюймов. С 5 по 7 июня в магазине специальные условия. Товары от 3000 рублей с оплатой частями на 24 месяца с участием банков-партнеров. Приходите 5 июня в 12.00 по адресу город Гомель, улица Советская, 97. Подробности по номеру 275 и на сайте. Пятый элемент Бай. 30 лет. Улучшаем жизнь вместе.
6: Открываем летний сезон барбекю с продукцией Жлобинского мясокомбината. В магазинах фирменной торговли вас ждут невероятные скидки на шашлык свиной и говяжий, нежное мясо, идеально подготовленное для вашего гриля, колбаски для барбекю, ароматные и сочные. Они станут настоящим хитом вашего стола. Все виды колбас, от классических до оригинальных вкусов для любого гурмана. Жлобинский мясокомбинат. С нами недорого и вкусно.
7: Управление механизации 58 в Мозыре приглашает на постоянную работу для устройства автомобильных дорог прораба, мастера, машиниста-укладчика асфальтобетона. Заработная плата от 3500 рублей. Иногородним предоставляется жилье, полный соцпакет и медстраховка. Обращаться по телефону 8044-729-5561.
8: Забей свой победный супергол с Гиппо Игелмаркет. С 28 мая по 5 августа совершай покупки игровых товаров с картой лояльности и собирай свою коллекцию любимых футболистов. Эмоции стадиона, драйв и энергия футбольного матча. Этим летом будь в игре с Гиппо Игелмаркет. Подробности на supergol.by. Телефон 18-378-5040.
9: Включай любимое радио. В Брагине, Лоеве и Хойниках на 105.3 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

0: Утро-стимуляторы. С нами просыпается настроение.
1: И праздники.
2: И они тоже. Сегодня день любителей лета.
1: Но это все.
2: Нет, не все любят лето.
1: Как можно лето не... Ну, кроме вот... Дедушки Мороза и Снегурочки. Да, они не любят лето. И
2: Снегурика. Чего любят? Для них это отпуск.
1: Ну, такой себе.
2: Нормальный. Также сегодня славянский праздник. Ярила мокрый. Мокрый Ярила.
1: Мокрый Ярила.
2: Ну, так. Сегодня кратковременно ожидается. Также день рождения знаменитого журнала «Крокодил» сатирического.
1: Ох, хороший был журнал.
2: Шикарный. День порадования кошачьих богов.
1: Такие имеются?
2: Такие, видимо, имеются. Радуй их. Знаешь, кто кошачьи боги?
1: Мы.
2: Вот твои кошки.

0: Особенно там, где оборудован как надо.
1: Это там, где двухъярусный гараж, да?
0: Там, где дороже трешки в центре.
1: Это факт.
0: Ушло у мужика.
1: Открываешь, а там просто дворец какой-то.
0: Да-да-да. Международный день корги также отмечается сегодня. Если у вас есть корги, потеребите эту булочку за щечки.
1: Не понимаю, Изюма. Дальше.
0: Не понимаешь? А зря. Всемирный день профилактики кариеса зубов. Зубки, надеюсь, все чистят с утра. Международный день спойлеров. Надо сегодня порекомендовать какой-нибудь фильм и спойлернуть его по полной программе. Не, не надо. Ну и много чего еще в разных странах. Поэтому выбираем, отмечаем, как всегда.

0: Прогноз погоды представляет дилерский центр «Джили Автонова». Гомель. Время выгодных перемен в Белджи. Теперь надежный автомобиль стал еще доступнее. Всего от 45 тысяч 900 рублей. Воспользуйтесь программой Trade-In с максимальной выгодой и получите первое ТО всего за 1 рубль. Ваш новый Белджи уже ждет вас. Подробнее на сайте belgidefizgomel.by и в дилерских центрах Белджи Автонова.
1: Ну и когда же любители лета любили лето особенно сильно?
2: Вот это была жаришка, это было хорошо, и самая высокая температура в Гомеле 4 июня была в 2019 году. Плюс 30.
1: Хорошо, и совсем, кажется, недавно. Ну а что сегодня у нас, 4 июня? Сегодня в Гомеле области будет облачно с прояснениями, местами кратковременные дожди, возможны грозы. И ветер южной четверти от 4 до 9, при грозах с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха днем от 19 до 24 градусов тепла. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.
3: Следующую песню представляет сеть автосалонов «Белавтомаркет».
4: «Белавтомаркет». Продажа авто.
5: «Белавтомаркет».
4: Срочный выкуп.
5: «Белавтомаркет».
4: Пришел пешком, уехал на иномарке. «Белавтомаркет.бел». Сеть автосалонов автомобилей с пробегом.
6: Мы находимся по адресу город Гомель, улица Лазурная, 22. Телефон плюс 375 29 865 00 11.

0: Утростимуляторы.
1: У тебя когда-нибудь кошка ложилась на ноутбук?
2: Да.
1: Да? А как ты думаешь, почему?
2: Жарко, тепло, приятно. Или хочет просто мешать мне работать.
1: Фишка в чем? Тут очередные ребята решили заняться этим вопросом. Зоопсихологи. Есть и такие, оказывается. И сказали, что нет, не потому что тепло. Оказывается, они так показывают, кто в доме хозяин. Потому что их привлекает запах, который люди оставляют на клавиатуре. Ну там, от пальчиков. Волосы попадают иногда,
2: от то есть скапливаются. От чая.
1: Да-да-да, кто там что кушает. Поэтому, когда коты ложатся, они перебивают своим и таким образом метят территорию. Так что ты понял, что ты не хозяин, а ты
2: все-таки
1: раб.
2: Кошачий бог, да, и все дела.
1: Раб-кошей.
2: Раб-кошей?
1: Да.
2: Слушай, озвучить, честно говоря, что-то в этом есть. Нет, что-то ну я про есть. Это слышал, честно говоря, да. Вообще, я не знаю, вот у меня кошка вообще везде. Я дома нормально не могу сидеть. Она трется меня везде, везде, везде, ходит со мной. Лег полежать, она рядом. Пошел поесть, она рядом.
1: Чтобы не забывала, кто ты.
2: Сел за работу, она рядом.
1: Знай свое место, кожаный.
2: Да, вот мне интересно, если я уйду из дома, где она? Тоже со мной рядом пойдет или все-таки останется дома?
1: Ну, смотря куда пойдешь из дома. Если в рыбный,
2: то
1: думаю, пойдет.
2: В рыбный.
1: Да, или в мясной.
2: А как ей сказать, если в рыбный?
1: А если на футбольный, то вряд ли.
2: А если это... мы в рыбный, она со мной.
1: Они чуют как-то. Они живут в нескольких измерениях одновременно, тоже поговаривают.
2: 3D-кошка?
1: Нет, там уже 8D, 10D. Не
2: Кошачья
1: знаю.
2: Мультивселенная Марвел?
1: Вот. Мяуэлл.
2: Мяуэлл?
1: Конечно же.
2: Тони Мяу Старк?
1: Ну, может быть.
2: Мяу Тони Старк.
1: Шерстяной человек. Параллельные вселенные, да?
2: Я хочу такой фильм.
1: Хочешь такой фильм? Так снимай.

0: У нас рекламируются все.
1: Компания «Белекс» для выполнения международных перевозок приглашает на работу водителей категории С и Е. Проводим обучение и стажировку. Кандидаты с опытом перевозок в страны Азии и Китая приветствуются. Зарплата от 3 500 рублей. Телефон плюс 375-29-131-11-26.
2: В «Яндекс.Го» бесплатная доставка товаров от 55 рублей. Заказывайте в «Чаю-чай», «Ямигом», «Галамарте» и «Три цены». Переходите в раздел «Магазины» в «Яндекс.Го». Срок акции с 25 мая по 7 июня включительно. Предложение действует для доставки из магазинов на расстоянии до 4 километров. При доставке свыше 4 километров бесплатная доставка предоставляется при заказе от 80 рублей. «Яндекс.Го» – мобильное приложение с разными информационными сервисами. Доставку осуществляют партнеры сервиса или рестораны. Зона время доставки и предложения магазинов ограничены. Подробнее на еда.яндекс.бай и по телефону 80 44 55 303 22.
3: Гомель. Пятый элемент снова с вами. После тотального обновления приглашаем на торжественное открытие. Вас ждут крутые акции, подарки за покупки, розыгрыш суперприза, телевизора Хайер диагональю 55 дюймов. С 5 по 7 июня в магазине специальные условия. Товары от 3000 рублей с оплатой частями на 24 месяца с участием банков-партнеров. Приходите 5 июня в 12.00 по адресу город Гомель, улица Советская, 97. Подробности по номеру 275 и на сайте. Пятый элемент бай. 30 лет. Улучшаем жизнь вместе.
0: Реклама на радио Гомель FM. Телефон 343 343.

0: «Утро» на Гомель-ФМ представляет компания «Автосеть».
1: Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» в Гомеле, Жлобине, Мозыре и других городах Беларуси. «Автосеть» – за шинами к нам.
2: Артем Аникин и Константин Комко в разбудительном шоу «Утро-стимуляторы».
3: Как ты относишься к Гарри Поттеру?
4: Да никак. Мажор этот, я его не люблю. Мне он не нравится. Я болел за того, чье имя нельзя называть.
3: И вот ты на темной стороне?
4: Конечно.
3: Ничего себе. Тут посчитали, сколько всего было экранного времени у Алана Рикмана. Если ты не знаешь...
4: Северус Снейп.
3: Да. Он же Снег, он же профессор Снег.
4: Снежок. Ну, в новой вариации. Это точно. Снежок возле химзавода.
3: Это точно. Посчитали. Итак, за все фильмы, где он сыграл, в «Философском камне» его экранное время стояло 4 минуты.
4: Нормально.
3: В «Тайной комнате» 4 минуты.
4: Опять?
3: В «Узнике Азкабана» 5,8 минут.
4: Сколько бы заплатили, мне интересно просто.
3: Гугли. Я продолжу. «Кубок огня» 4,8 минуты. «Орден Феникса» 4 минуты. Так. «Принц Полукровка», вот тут рекорд, 9,3 минуты. Все-таки про него же фильм.
4: Ну, как бы да. Про него аж из трехчасового аж 9 минут.
3: Да, и в «Дарах смерти» 1,3 минуты. А в «Дарах смерти» вторая часть 9,8 минут. Итого мы имеем 43 минуты.
4: Слушай,
3: небольшим.
4: За все части.
3: За все части.
4: Даже часу не попало. Я знаю, надо сделать иишный такой клип, где Северус такой, я вам песенку спрою про 5 минут. Пусть другие эту песню не поймут.
3: Знаешь, сколько он заработал за всю эту?
4: Вот это интересно.
3: От 20 до 25 миллионов долларов.
4: Вот это КПД. Вот это я понимаю.
3: Вот сейчас вот эти вот все, которые я зарабатываю в месяц, ребята, вы все далеко.
4: Причем он же еще и запомнился.
3: Очень сильно запомнился.
4: Очень сильно, то есть. Так раньше кто у нас там? Мастер эпизода там был. В советских фильмах и прочее там.
3: Да.
4: Вот забыл же, вот с головы вылетело, ладно, неважно. Но были мастера эпизода, но я не думаю, что они прям так и столько.
3: Делим.
4: Это ж промокашка из места.
3: В минуту он получал в минуту 581 тысячу долларов.
4: Там где-то...
3: В минуту.
4: Там где-то Месси с Рональдиньо вместе плачут, сидят обнявшись.
3: Мы по полю бегаем 90 минут.
4: Ну, бывает и такое. Сколько в минуту получаете вы?

0: Утро-стимуляторы на Гомель-ФМ.
1: Артем, мы с тобой затронули тему супергероев, да?
2: Мы умеем.
1: Да, тут же закончился сериал «Пацаны».
2: Да.
1: Выставили на аукцион много чего. Ну, не пацанов, а костюмы и прочее. Главным лотом стал костюм Хоумлендера, реально, который со съемок. Там со следами даже пота, потертостей и искусственной крови. Дело в том, что появилась ставка в 10 миллиардов долларов на него сразу. Да,
2: несмотря... Сама киностудия решила выкупить свой же костюм у себя же?
1: Это не киностудия. Там думали, говорят, Илон Маск был фанатом и вообще очень сильный фанат пацанов. Думали, может, он решил себе. Но потом после модерации ставочку убрали. Сейчас за 17 тысяч стоит. Долларов всего лишь.
2: То есть кто-то такой сидит, ох, это мы сейчас срубим много денег, а потом такие, и все?
1: Ошибочка вышла. Вот так вот. А что Андрей Баранов знает о больших деньгах и новостях?
3: Большие деньги, я думаю, будут в Кыргызстане. Туда полетели белорусы. Решать вопросы, настраивать на двусторонние отношения.
1: Если двусторонние, то значит и у нас, и у них будут. Вот так вот, а то...
2: Можем, решаем.
1: Узнаем.

0: Гомеле 9 часов.
1: Партнер новостей, сеть магазинов 7 карат.
2: Крутите барабан! Стоп! И специально для вас! Скидки до 75% в Диаманте на роскошные украшения с камнями. И это не все! Рассрочка от партнеров и выгодная скупка и обмен старых украшений ждут вас. Диаманте исполняет ваши ювелирные желания.
3: Срок действия акции по 8 июля 2026. Подробности на сайте diamante.by или по телефону плюс 359-689-77-78.
4: В эфире служба информации телерадиокомпании «Гомель». С вами Андрей Баранов. Доброе утро. Премьер-министр Беларуси Александр Турчин направился с официальным визитом в Кыргызстан. Представитель нашей страны примет участие в открытии белорусско-кыргызского бизнес-форума. Кроме того, Александр Турчин встретится с президентом Кыргызстана Садыром Жапаровым и председателем кабинета министров Адылбеком Касымалиевым. Министр иностранных дел Беларуси Максим Рыженков встретился с председателем Совета директоров Оманской торгово-промышленной палаты Фейсалом бен Абдаллой бен Саидом Аль-Равасом. Делегация Оманской ТПП находится в Беларуси для участия в бизнес-форуме и выставке «Белагра-2026». Стороны обсудили перспективы делового сотрудничества и ход реализации плана совместных действий на этот год. Сотрудники редакции «Петраковские новины» передали в дар Новоселковской средней школе сборник «Ровесники Победы». Книга пополнила экспозицию школьного музея. Проект реализован Гомельским облсполкомом. Его героями стали жители Гомельщины, которые родились в мае 1945-го. В оздоровительном лагере «Сожский берег» прошла профориентационная встреча с учащимися на учебно-полевых сборах. Представитель военного комиссариата Гомельской области рассказал о порядке поступления в военные вузы Беларуси, льготах для курсантов и гарантированном трудоустройстве выпускников. Ребята активно задавали вопросы и получали компетентные ответы.

0: Утро на Гомеле ФМ представляет компания «Автосеть».
1: Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» в Гомеле, Жлобине, Мозыре и других городах Беларуси. «Автосеть» – за шинами к нам.
2: Категория программы 16+.
3: Артем Аникин и Константин Комко в разбудительном шоу «Утро-стимуляторы».
4: 9 часов 6 минут. Продолжается «Утро-стимуляторы» в студии Артем Аникин.
5: И, конечно же, Константин Комко. И у нас есть гость, и скоро он нам явит свой глаз.
4: Глаз?
5: Ну, голос.
4: Михаил Альбрехт у нас будет в гостях. 10 минут о важном после песенки одной. Вот, всего лишь. Ну и в этом часе еще порекомендуем какой-нибудь фильм.
5: Проспойлерим его.
4: Проспойлерим? А, да, сегодня же Международный день спойлеров, естественно. Ну, а пока я проспойлерю, какие же композиции в этом часе прозвучат, что у нас будет из музыки точно. Диджей Луис Билли Джин. Катя Оушен, «Летим». Бенсон Бун, «Мистер Электрик Блю». Для тех, кто еще не проснулся, Алеша Свик, «Пробуди». А также Алекс Уоррен, «Fever Dream».

Ну, начнем с Диджея Луиса. Новая песня, звучащая по-старому. Ну и фильм сейчас тоже гремит в кинотеатрах. Сами, думаю, догадайтесь о ком. «Билли Джин».

0: В искусство можно превратить все, даже рекламу.
1: Фестиваль в Токио. Встречайте лето ярко и интересно. Захватывающие спортивные конкурсы и олимпийские мастер-классы. Белорусские бренды и туристические маршруты. Художественный интерактив.

0: Ки в подарок! Приглашаем всей семьей 4, 5 и 6 июня. Светлогорск. Вход свободный.
1: Включай любимое радио. В Жлобине, Рогачеве и Светлогорске на 103 FM. Телефон рекламной службы 343-343.
2: 10 минут о важном на Гомель FM.
3: А вот и они, 10 минут о важном на Гомель FM. Сегодня в гостях, как всегда, в это время Михаил Альбрехт, ведущий YouTube-канала «Голос Европы», постоянный участник программы «Наше время» на Беларусь 4 Гомель. Доброе утро, Михаил.
4: Доброе утро.
3: С чем ты к нам сегодня пожаловал? Какую
5: что
3: весть
5: интересного
3: принес из стран заморских? Что там творится?
4: Ричард Гир недавно приезжал в Брюссель.
3: Подожди, стоп. Ричард Гир, который
4: да,
3: актер?
4: Тот самый Ричард
3: Гир. Из «Красотки».
4: Да. С «Красоткой», но уже старик Ричард Гир.
5: Приезжал сам или с «Красоткой»?
4: Это неизвестно. Но он приезжал, чтобы брюссельских бюрократов учить, что надо строить квартиры, дома для всех людей, потому что в Евросоюзе с каждым годом все больше и больше бездомных. И он говорит, что надо как-то решить эту задачу. Да, само по себе, даже вот его выступление как американца в Брюсселе.
3: А как он
4: вот
3: там?
4: Цинично очень, потому что в Америке сейчас с большой скоростью набирает хотел уже сказать, популярность быть бездомным. И сегодня в Америке те люди живут даже в палатке, которые несколько лет назад имели горничную

0: свою собственную. Ну, это другая тема. Сегодня я хочу поговорить...
1: С гордостью другая тема. Слушай,
2: а... Да нет, тема нормальная, давайте обсудим.
1: Это для взрослых, что это с горничной. Подожди, а Ричард Гир как кто приезжал? Он, ну, как посол какой-то.
0: Да, как посланник.
1: Потому что там Джоли там какая-то, посол мира.
0: Чтобы учить европейцев жизни, можно так сказать.
1: Европейских бюрократов учит жизни американский актер.
2: Всех европейцев или только брюссельцев?
0: Ну, брюссельцев, да.
2: В Испанию бы его.
1: Я понял, почему он приезжал.
2: Давай.
1: Он говорит, ребята, слушайте, вы это самое, тут у вас бездомных много, а мне их потом вот, я себе уже нашел вот в фильме жену, все, харе, мне их некуда усыновлять. Ну, чтобы с собой не забирать, видимо. Видимо, как-то так. Но это, по-моему, стыдно, когда актер учит людей, которые должны профессионально этим заниматься, да?
2: Вот именно. Вот, я бы, вот Гира в Испанию решить проблему с этими, которые заселяются в дома.
1: Окупасы,
2: да, вот эти вот. И там бы жить ему.
1: Ну, посмотрели бы на это. По-моему, уже какой-то цирк, честно говоря, со стороны.
0: Ну, цирк цирком, но на самом деле проблема-то реальная насчет бездомности и нехватки жилплощади в Евросоюзе. Сегодня я хочу поговорить именно про эту тему и ответить на такой вопрос. Есть такое мнение, что во всех бедах Евросоюза виновато то, что Евросоюз отказался от дешевых российских энергоресурсов. Да, отчасти
1: один
0: это
1: из
0: так.
1: Факторов есть так.
0: Да, отчасти это так, но не все с этим связано. Одна большая, очень жирная часть – это типичный, традиционный евроидиотизм. И вот сегодня я хочу пару примеров сделать, чтобы каждый сам мог осудить, от чего связана именно нехватка российских энергоресурсов и где присутствует идиотизм, евроидиотизм. На примере, допустим, в Германии. В Германии не хватает 1,4 миллион квартир.
2: Не хватает кому?
0: Людям.
2: А, людям,
0: да,
2: просто.
0: Кому надо? Аренду, в аренду, чтобы жить вообще-то. И тут же, конечно, сразу можно определить, кто же в этом виноват. Это точно не российское или отсутствие российских энергоресурсов. Это причина в том, что десятками лет Запад, НАТО бомбило все страны подряд. И потом получили беженцев. Очень большую порцию беженцев. И куда-то их надо заселять. Да, и при этом же немцы не исчезли. Немцев нужно тоже куда-то заселять. И вот начались проблемы, и которые каждым годом все острее и острее. Бездомные растут 500 000. На улице люди живут уже. Нету квартиры. И все вместе 1,4 миллиона не хватает. Но с другой стороны, 1,9 миллионов, то есть почти что 2 миллиона квартир пустуют.
1: То есть дорого?
0: Там половина части, это именно причина, чересчур дорого. И сегодня хотел пару примеров сделать, почему это очень дорого. А с другой стороны, половина находится в тех местах, эти квартиры, где просто нету работы, и люди уезжают оттуда.
1: Вымершие районы. Ну, знакомая ситуация у нас. Так, у нас такое тоже было.
2: Ну, по факту, да.
1: Когда Союз развалился, моногорода и прочее, там целые кварталы, предприятие закрылось, все, а куда людям?
2: Районы.
0: Да, и сейчас...
1: Самый яркий пример самое... Детройт в свое время. Ух, сейчас Детройт, потихоньку да. Вроде восстанавливают, а так был реально вымерший город.
2: Да там просто, да, мастодон был когда-то, а потом страшно смотреть на него. Ну, и... да.
0: И когда, хотел сказать, уже Мерц нет, когда до этого еще Шольц стал канцлером, он сказал, мы начнем с проблемой бороться и будем строить каждый год 400 тысяч квартир. И я напомню, что в Германии каждый год 300 до 400 тысяч квартир, все, каждый год все больше и больше нехватка. То есть будет расти с каждым годом от 300 до 400 тысяч квартир. И Мерц, Шольц сказал, что мы будем строить 400 тысяч, проблему это не решит, но хотя бы обострения не будет этой проблемы. Но что мы имеем в итоге? В этом году будет строиться буквально 160 до 170 тысяч квартир. То есть меньше, чем половина обещанного. Одновременно 720 тысяч квартир, то есть застройщики, которые хотели построить 720 тысяч квартир, они получили разрешение на строительство. А в Германии это очень долго, это годами может длиться, пока ты получишь разрешение. И они получили разрешение, а сейчас говорят, нет, мы не хотим строить, потому что невыгодно. И я хочу вот поговорить, почему невыгодно.
1: Да почему невыгодно?
0: И три примера сделать простых. Вот так первое. Допустим, раньше дома строились, застройщик покупал площадь, и там было достаточно места, чтобы и дом построить, и чтобы парковочные места рядом были. А сейчас из-за нехватки российских энергоресурсов многие предприятия закрываются, переезжают в другие страны, и городу не хватает денег, и он же откуда должен брать город денег, и он продает застройщикам космические цены эти стройплощадки.

0: есть сейчас уже нету мест, чтобы рядом с домом построить площадки для парковочных, ну, парковочных мест.
1: Да. То есть строят очень плотно, да?
0: Очень
1: да,
0: плотно.
1: Застройка
0: плотная. Ну, машины-то надо куда-то все равно деть, и куда они девают эти машины, они под дом. То есть гараж...
2: Подземный гараж. Но это удорожает строительство еще.
0: Ужасно дорожает. Где-то
2: дом только вниз.
0: 60 до 100 тысяч евро за такое место. И кто думает, это же удобно, спуститься вниз, у тебя свой гараж, никуда идти не надо. Звучит на самом деле...
2: Удобно, чего?
0: Удобно. Но на самом деле есть и факторы минусов. Я, допустим, у меня такая квартира была с таким гаражом. Ну, правда, я БУ покупал, который дом строился еще в 70-х. Но не факт. У тебя там гараж, ты можешь... Можешь машину там, конечно, ставить, но все остальные вещи, которые каждый, может быть, подумает, что можно там делать, нельзя. Это же в Германии все нельзя. Даже о чем вы сейчас подумали, тоже нельзя.
2: И то плюс... С мужиками в гараж посидеть нельзя.
0: Нельзя поремонтировать, мыть, ничего нельзя. И плюс у тебя каждый месяц еще счет за твой гараж. Свет, уборка, ремонт, а там лампочку поменяешь, там уже 100 чем-то евро может этот накапать. Так что это на самом деле звучит хорошо, а с другой стороны не очень. Другой пункт. Это теплоизоляция. Но, опять же, в первую очередь это зависит от того, что отопление стало очень-очень дорогим в Германии. Конечно, надо изолировать дома. Но и в Германии раньше электричество и отопление было дорогое. Они и раньше изолировали дома. И теперь вот в чем фишка. Евросоюз настолько увеличил слой вот этого вот обязательного при строительстве домов теплоизоляции, что каждый человек, который хоть чуть-чуть с математикой и с физикой дружит, думает, ну они что, совсем что ли идиоты? Да, и каждый человек может в интернет зайти, там столько всяких калькуляторов есть, где можно посчитать, какая теплоизоляция, сколько там процентов ты экономишь на самом деле отопления и так далее. Но есть какой-то предел. Вот дальше вот определенная толщина зависимо от материала, но дальше уже делать еще там 2 метра теплоизоляции невыгодно, потому что стоимость ужасно дорогая, а при этом ты экономишь буквально только 1%. И получается, что они, Брюссель, делали такие ставки на теплоизоляцию сейчас, что ты, у тебя такая теплоизоляция, она так дорого стоит, что тебе надо прожить в квартире 80 лет, чтобы просто на нулю быть. Чтобы эти деньги как-то...
2: Отпились.
0: Да, отпилить. А при этом они же изолируют теми материалами, которые не горят, естественно, и они их через 20-30 лет опять надо менять. То есть не через 80 лет это будет выгодно, вообще никогда не будет выгодно. И следующий пример — это шумоизоляция. Опять может кто-то подумать, это же классно, я живу, допустим, рядом с дорогой, много машин, шума, это же классно. Но на самом деле это не всегда классно. У человека нет выбора. Плачу я намного больше денег за эту теплоизоляцию или я хочу без? Ну, ты не можешь без. Закон такой. А если ты живешь, допустим, где-то в селе или где-то не в большом городке, где в день проезжают 2 машины и 1 трактор, а в зимой даже и трактора нет, то ты все равно должен платить за эту шумоизоляцию, где она вообще не нужна.
1: Это коллективное получается. Все платят за всех.
0: Нет, каждый платит за себя, потому что ты же покупаешь квартиру, и ты платишь по факту за себя. Ну, если бы вам казалось, что эти 3 меры уже достаточно много, на самом деле Брюссель за последние 15 лет придумал 35 тысяч таких всяких мер. И поэтому, может быть, человек, который задался вопросом, зачем тратить годы для разрешения для строительства дома, вот такой небольшой ответ.
2: Понятно, ну, вроде бы ГОСТ, ну, это ГОСТ называется, да, Еврогост такой.
0: Да, эти ГОСТы, они придумывают и расширяют каждым годом. Вот когда мы сейчас 10 минут поговорили с вами, еще пару ГОСТов добавилось.
2: Еще пару ГОСТов?
0: Да.
2: На цвет неба, на степень зелености травы. Что-то мне это напоминает.
1: Когда вы ввели ГОСТ на воздух, вы стали меньше дышать.
2: Напоминает Чапалина. Не, ну, вроде бы благие намерения, но благими намерениями выслана дорога сами знаете куда. Ясно. Интересно. Я с такой стороны, кстати, не думал. Не знал, что и такое тоже может быть. Хотя вроде бы все хорошо должно. Ладно, посмотрим, к чему это приведет. Главное, не замерзнут, если будет кому там жить. Ну, а с нами был Михаил Альбрехт, ведущий YouTube-канала «Голос Европы», постоянный участник программы «Наше время» на Беларусь-4. Михаил, спасибо, что пришел.
1: Приходи к нам еще.
2: До новых встреч.
0: Спасибо, пока-пока.
3: 10 минут о важном на Гомель-ФМ.
4: Голоса Беларуси.

0: Твоя реклама.
1: Сделай газон идеальным, легко и быстро с Удачником. С 1 по 30 июня. Газонокосилка Einhell. Аккумулятор.

0: 34-66-66. Вудачники. Техника, которая работает на результат.
1: Гомель. Пятый элемент снова с вами. После тотального обновления приглашаем на торжественное открытие. Вас ждут крутые акции, подарки за покупки, розыгрыш суперприза, телевизора Хайер диагональю 55 дюймов. С 5 по 7 июня в магазине специальные условия. Товары от 3000 рублей с оплатой частями на 24 месяца с участием банков-партнеров. Приходите 5 июня в 12.00 по адресу город Гомель, улица Советская, 97. Подробности по номеру 275 и на сайте. Пятый элемент Бай. 30 лет. Улучшаем жизнь вместе.
2: АМИ. Акция «Время покупать». Только с 15 мая по 11 июня. Отличная двухспальная кровать всего за 169 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на АМИ Бай.
3: Еще не знаешь, какую профессию выбрать? Студенческие отряды дают шанс проверить себя в деле. Выбирай направление: строительное, педагогическое, сельскохозяйственное, экологическое, медицинское. Заработай, найди друзей и обрети опыт. Вся информация в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды». Начни уже сегодня.
4: Реклама на радио Гомель FM. Телефон 343-343.

Сегодня, 4 июня, в Гомеле и области будет облачно с прояснениями. Местами кратковременные дожди, возможны грозы. Ветер южной четверти от 4 до 9, при грозах с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха днем от 19 до 24 градусов тепла. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.

0: Утро-стимуляторы на Гомель-ФМ.
1: Хоть сегодня день спойлеров, все равно будем без спойлеров. Ну, в описании, может, кто-то чего-то поймет. Просто рекомендовать сегодня буду фильм «Загадочный», который либо нравится, либо нет.
2: Либо-либо.
1: Либо-либо.
2: Либо-либо.
1: Именно так. Получил, кстати, в 2012 году этот фильм премию молодежного жюри в Каннском, на Каннском кинофестивале. Если что.
2: Солидный.
1: Солидный. В прокате там собрал вообще какую-то чушь, $1.5 миллиона, а о бюджете вообще неизвестно, но... Вот, входит в топики на поиска по каким-то параметрам. Там, короче, корпорация «Святые моторы», он называется. Как ты думаешь, о чем кино может быть с таким названием?
2: Дай подумать. Может, про Детройт, какие-нибудь про машины?
1: Нет, ничего подобного. Это у нас фэнтези и драма одновременно. О неведомом существе, которое реинкарнируется, перемещается из жизни в жизнь. То мужчина, то женщина, то юноша, то умирающий старик. Может оказаться нищим или богачом, плутом или каким-нибудь достойным человеком. Вот, и вот так вот бросает по чужим жизням. Вот, сам он на самом деле, он вообще смертельно одинокий и ничего не знает. Кто он на самом деле, что он, где он, откуда и прочее. Рецензии вот 50 на 50. Критики прям 8,3 дают оценку. Угу. Но это критики.
2: Ну, это критики, да.
1: Вот. Люди вот реально 50 на 50 разделились. Ну, кому-то нравится такой жанр, в принципе, кому-то нет. Ну, ты любишь такое абсурдистское?
2: Честно говоря, вообще нет.
1: Не очень, да?
2: Не то моя есть... тема.
1: Там, ну, Малхолланд Драйв и прочее тебя...
2: Нет, хочется же понимать, о чем фильм, а не догадываться.
1: Ну вот, если что, в ролях Дэнни... Лаван, Эдит Скроп, но Ева Мендес известная. О, Кайли Миноук, не менее известная.
2: Кайли Миноук?
1: Да, сама Кайли Миноук. Ну и прочие актеры. Оценка на Кинопоиске 6,7, на IMDb 7,0. Ну вот потому что вот такое вот кино. Я не знаю, для любителей жанра порекомендую. Я такое люблю, мне такое нравится.
2: Я не фанат, но, может быть, посмотрю.
1: Когда-нибудь после «Пчеловода», естественно, которого ты так еще и не посмотрел.
2: Не все сразу.
1: Корпорация «Святые моторы» для любителей жанра.

0: У нас рекламируются все.
1: Зачем из дома вышли?
2: Не тратьте время!
3: Зачем эти сложности?
4: Не нужно ехать в банк. Удобнее заказать карту онлайн Вай Паритет и платить везде, где нужно. Паритет Банк. С нами удобно.
5: Не пропусти чемпионат по шопингу и крутой мяч в подарок. В пятом элементе только до 22 июня мяч чемпионата мира по футболу в подарок при покупке стиральной машины Samsung на 8 килограммов с функцией интеллектуальной стирки со скидкой 220 рублей за 1849 рублей. Возможна оплата частями на 12 месяцев с участием банков-партнеров. Подробности по номеру 275 и на сайте. Пятый элемент Buy. 30 лет. Улучшаем жизнь вместе.
6: Опранайся, одень необуток мясовых вытворцев. Готуй из мясовых продуктов. Транслюй и слухай белорусскую музыку. Читай и размовляй на белорусской мове. Дай знижку народные товары. Створи свою уластную пятницу. Долучайся. Кожная пятница. Родное. Свое.
7: Включай любимое радио. В Петрикове, Житковичах и Мельчицах на 103 и 3 FM. Телефон рекламной службы 343-343.
8: Музыка твоей страны.

0: «Утро» на Гомель-ФМ представляет компания «Автосеть».
1: Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» в Гомеле, Жлобине, Мозыре и других городах Беларуси. «Автосеть» за шинами к нам.
2: Артем Аникин и Константин Комко в разбудительном шоу «Утро-стимуляторы».
3: Тут интересная такая история попалась мне, и вот нравится мне в ней все. Итак, смотри, история про школьника-призера Олимпиады по праву, которого обвинили в списывании. Он пошел в суд и дважды победил.
4: Это где такая
3: в
4: история?
3: России.
4: В России?
3: Да.
4: Школьник по праву обвинили в списывании.
3: Да. Девятиклассник, несовершеннолетний гражданин Б, вышел в финал Всероссийской Олимпиады по праву, написал финальный этап и занял 6-е место по всей России. Однако позже начались проблемы. Эксперт заподозрили, что он списал. Они там изучили запись камер видеонаблюдения, и там суть какая была? Написано, участник убрал руку под стол и совершил сомнительное действие, похожее на взаимодействие с сенсорным телефоном. Сенсорным.
4: А-а-а.
3: Закинул ногу на ногу для принятия более удобного положения, и там таймеры указаны. Потом повернул голову направо для оценки ситуации. Далее последовала более глубокая посадка за парту. Потом посадил вниз под парту. Потом совершает движение рукой и так далее, так далее, так далее, так далее. И в итоге все. Замечено движение рук под футболкой и предмет прямоугольной формы. Подали в суд. Сказали, все, ты не прав, мы тебя дисквалифицировали. Аннулировали все результаты. Он пошел в суд. Суд говорит, дайте мне запись, мы все разберем.
4: Сами посмотрим.
3: Посмотрели.
4: А ручки-то вот они.
3: Да. Суд не стал верить ни одной из сторон. Экспертиза доказала, они покадрово изучили все подозрительные движения школьника по ноге, перемены, позы и так
4: это
3: далее.
4: Это понятно. И что оказалось?
3: Что ничего не было, телефона там не было. Восстановили все. Суд говорит, все, иск удовлетворен, вы снова 6-й. Те говорят, мы не согласны, подали в встречу еще раз.
4: Касаться, апелляция.
3: Прочее. И на всех этапах суд стал на сторону школьника.
4: Мне кажется, у школьника уже есть работа.
3: А у тех, кто подавал в суд, похоже, нет.
4: Известно, как фамилия школьника.
3: Гражданин Б.
4: Жалко. Просто есть такой старый анекдот, когда приходит мужчина в адвокатскую контору, Кац, Цукерман, Шульман и Иванов. Говорит, слушайте, я, говорит, хочу воспользоваться услугой вашей конторы, но хочу, чтобы меня обязательно было моим адвокатом Иванов. Говорит, почему Иванов? Знаете, в такую компанию попасть, это надо уметь.
3: Хороший.
4: Ну, паренек. Пареньку респект, я говорю. Он уже, я думаю, уже адвокатские конторы к нему присматриваются. Правильно, надо отстаивать свои права.

0: Утро-стимуляторы. С нами просыпается настроение.
1: Слушай, под занавес немного кино. Теперь понятно, что там в Голливуде происходит. Фильм «Одиссея» сейчас новый.
2: Да.
1: С прекрасной белокурой Еленой.
2: Какая она замечательная.
1: Она же недавно призналась, что она вообще не в курсе, что за Елена, что за Троянская война. То есть она вообще не знает ничего.
2: А как она...
1: А теперь рассказываю. Роберт Паттинсон оказался единственным актером из «Одиссеи», кто прочитал сценарий, прежде чем согласиться на роль. Когда ему Кристофер Нолан позвонил, вот, предложил сыграть в новом фильме, тот, естественно, попросил выслать ему сценарий. А Нолан удивился и говорит, что странно, все ответили, остальные просто да, сказали, и все. Вот Нолан, да, я согласен. Что, чего?
2: Вот это подготовка к роли. Да. Глубина персонажа.
1: Ну, я это кино рекомендовал как бы к просмотру, но теперь уже не знаю. И посмотрю чисто из энтомологического интереса, как говорится.
2: Хочешь плюваться?
1: Нет, зачем же?
3: Слушай, а ведь грамотно, что сперва читают, а потом говорят свое согласие или отказ.
1: Ну так это работает, иначе все бы сидели без квартир.
3: Иначе были бы случаи мошенничества. Вот, вот скажу, как абитуриентов пытаются обмануть, но мы не дадим этого сделать.
1: Мы?
3: Конечно.
1: Мы идем с Барановым к вам, мошенники, пытающиеся обмануть абитуриентов.
2: Шура, я дам вам парабеллум.
1: Конечно. С вами были Артем Аникин
2: и Константин Камко. Друзья, услышимся завтра. Всем пока-пока.

остался как-то в центре. Не поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то. Так как и я.

0: в Гомеле. 10 часов.
1: Партнер новостей – Жлобинский мясокомбинат. Только натуральные продукты.
2: Хотите устроить себе незабываемый праздник на природе? Для любителей гриля идеальный выбор колбаски. Чоризо для гриля. Чиптолле с томатом и зеленью. Насыщенный аромат. Сочность, неповторимый вкус и гарантия высокого качества продукции. Магазины Жлобинского мясокомбината. Мы ждем вас с нетерпением.
3: В эфире служба информации и телерадио компании «Гомель». С вами Андрей Баранов. Доброе утро. В Беларуси стартовал прием заявок на республиканский конкурс «Деловые женщины», организованные Федерацией профсоюзов Беларуси. Лучших женщин-руководителей выберут в трех номинациях: «Лучшая бизнес-леди», «Лучший руководитель организации бюджетного сектора» и «Лучший руководитель организации реального сектора экономики». Кандидатов выдвигают трудовые коллективы. Конкурс станет народным признанием профессиональных качеств руководителей. Информация для абитуриентов. При ожидании результатов ЦЭ и ЦТ проверяйте СМС от РИКС. Отправитель должен быть строго rix.by, в сообщении только название предмета, балл и номер бланка, без каких-либо ссылок. Сообщения с незнакомых номеров или со ссылками – это мошенники. Будьте бдительны. Председатель Гомельского облсполкома Иван Крупко проводит рабочее совещание по вопросам сельского хозяйства. С 25 мая в регионе идет заготовка кормов. Ежедневное задание – около 55 тысяч тонн сенажа. Всего нужно заготовить более 1 миллиона 300 тысяч тонн. Губернатор потребовал ускорить темпы работы, отметив, что это напрямую влияет на надои молока и прибыль хозяйств. В Жлобинском районе завершаются 10-дневные учебно-полевые сборы для 10-классников. Занятия проходили на базе школ Жлобина и Коротковичской средней школы. Ребята освоили строевую подготовку, сборку и разборку автомата, основы огневой медицинской подготовки, военной топографии, действий в чрезвычайных ситуациях. Сборы помогли школьникам познакомиться с армейским бытом и проверить свою дисциплинированность. На этом выпуск завершен. У микрофона был Андрей Баранов, служба информации телерадиокомпании «Гомель». До встречи в следующем часе.

0: Электроника без границ. Ритм твоего вечера. Наши диджеи не ставят треки. Они компилируют настроение. Без лишних слов. Только музыка, которая станет твоим пульсом.
1: Дай мне ударных!
0: Радиовечеринка «Электроника без границ».
2: Безвизовый режим действует в пятницу и воскресенье в 21.00.

0: В искусство можно превратить все, даже рекламу.
1: Не упусти самое важное. Включай первый информационный телеканал на пятой кнопке.
2: Включай любимое радио. В Мозыре и Калинковичах на 105.4 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

0: die.
1: Категория программы 16+. Пробираясь через заросли идей, не забудьте своего гида. Техно-джунгли.
2: У микрофона Михаил Синицын. Путешествуя по миру, останавливаясь в отелях, хостелах или арендуя жилье, мы нередко сталкиваемся с тем, что уровень чистоты в этих помещениях не соответствует нашим требованиям или ожиданиям. Кого-то это не смущает, но для кого-то, особенно для людей со слабым иммунитетом, с мизофобией или гермофобией, это неприемлемо. Что интересно, вредные микробы в большом количестве бывают не только на пультах дистанционного управления, а также на выключателях или дверных ручках, но и на постели. Для решения этой проблемы ИД был придуман CleanSeaBot – миниатюрный робот, способный дезинфицировать все поверхности в помещении, в первую очередь постель.
1: Техно-джунгли.
2: Небольшой размер устройства, напоминающий лепешку на колесиках диаметром 13 сантиметров и весом около 200 граммов, позволяет брать его с собой в поездки и путешествия. Разработчики со ссылкой на независимые исследования утверждают, что CleanSeaBot способен уничтожить почти все микробы и вирусы, а также пылевых клещей. Робот оснащен 18 сенсорами, 4 бактерицидными лампами и работает на одной зарядке батареи до 3 часов. Достаточно положить его на постель, включить и оставить, и он сам пройдет не только по поверхности, но и заберется под одеяло, чтобы уничтожить микробы на простынях и в матрасе. При этом, как ни странно, с кровати CleanSeaBot не падает. Ориентировочная стоимость такого устройства должна составлять в районе $200, но пока это лишь рендеры. Возможно, в будущем, с развитием технологий, эта цена будет уменьшена. Вашим проводником в техно-джунглях был Михаил Синицын. И помните, креатив – двигатель прогресса.
1: Техно-джунгли.
0: Музыка твоей страны.

0: Твоя реклама.
1: Что для вас работа? Стабильный доход?
2: Это классная команда и карьерный взлет.
3: Сыну велик, а в доме новая крыша.
4: Отпуск, подарки и туфли. Планка все выше.
5: Работа – это способ исполнить мечты.
6: Найди больше, чем просто работу на Работа.бай.
7: Хочешь ремонт? Делай. Хочешь новый гаджет? Покупай. Хочешь отпуск или авто? Бери. Хватит ждать. Паритет-банк одобряет. Кредит до 100 тысяч рублей на любые цели до 5 лет. Подробнее на паритетбанк.бай или по телефону 171. Паритет-банк. С нами удобно.
8: Мечтаете о празднике, где звучит душа Беларуси? Ансамбль «Беседа» — это песни, которые трогают сердце. Мы приносим радость в каждый уголок страны. «Беседа» — ваш праздник с белорусским колоритом.
9: Реклама на радио «Гомель-ФМ». Телефон 343-343.
10: Голоса Беларуси.

0: Прогноз погоды представляет дилерский центр «Джили Автонова». Гомель. Новинка весны Geely City Ray уже ждет вас в нашем автосалоне. Всего от 69 900 рублей. Для ценителей инноваций электромобили всего от 39 900 рублей. Используйте трейд-ин с максимальной выгодой и получайте первое обслуживание за символический 1 рубль. Подробнее на сайте geely-gomel.by и в дилерском центре Geely Автонова.
1: Четвертого июня в Гомеле и области будет облачно с прояснениями. Местами кратковременные дожди, возможны грозы. Ветер южной четверти 4 до 9, при грозах с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха днем от 19 до 24 градусов со знаком плюс. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.
2: Следующую песню представляет сеть автосалонов «Белавтомаркет».
3: «Белавтомаркет».
4: Продажа авто.
3: «Белавтомаркет».
4: Срочный выкуп.
3: «Белавтомаркет».
4: Пришел пешком, уехал на иномарке. «Белавтомаркет.бел». Сеть автосалонов автомобилей с пробегом.
5: Мы находимся по адресу город Гомель, улица Лазурная, 22. Телефон +375 29 865 00 11.

0: Категория программы 12+.
1: Честная игра. Все о спорте. Гомель-ФМ.
2: С обзором спортивных событий Андрей Баранов. Здравствуйте. Белорусская Арина Соболенко не сумела пробиться в полуфинал открытого чемпионата Франции по теннису. Накануне в четвертьфинале первая ракетка планеты встречалась с россиянкой Дианой Шнайдер и уступила в трехсетовом поединке 6-3, 5-7, 0-6. Во второй партии белоруска была в шаге от победы 5-3, но потом проиграла 4 гейма подряд. Также неудачно она провела и решающий сет, не взяв ни одного очка. Поединок продолжался 2 часа 13 минут. В матче за попадание в финал соперницей Шнайдер будет главная сенсация нынешнего Ролан-Гаррос, польская теннисистка Майя Хвалинска, обыгравшая россиянку Анну Калинскую. Баскетболисты питерского «Зенита» выиграли второй матч у краснодарского «Локомотива Кубани» в серии за бронзовые награды единой лиги ВТБ. Во второй домашней игре зенитовцы одолели гостей с перевесом в 3 очка 64-61. Первый матч в Санкт-Петербурге завершился победой хозяев с преимуществом 2 балла 82-80. Следующая встреча состоится 7 июня в Краснодаре, и если «Зенит» победит, то станет обладателем бронзы. В полуфинале «Зенит» уступил казанскому «Униксу» 3-4, а «Локомотив Кубань» проиграл московскому ЦСКА 1-4. Мешков-Брест вернул себе титул чемпиона Беларуси после годичного перерыва. В четвертом поединке серии за золото брещане разгромили на площадке спорткомплекса «Уручья» гандболистов Минского СКА со счетом 32-23. В самом начале встречи хозяева ненадолго вырвались вперед, но вскоре гости прочно завладели инициативой и к перерыву выигрывали с перевесом 8 мячей – 18-10. Во второй половине игры соперники также не смогли на равных сражаться с брестской командой, проиграв в итоге с разницей в 9 мячей. Мешковцы выиграли золотую серию со счетом 3-1. На этом у меня все. С новостями спорта вас знакомил Андрей Баранов.

0: Категория программы 12+.
1: Легкое подороже.
2: Для микрофона Алена Лясун. Поехали. Свято-Микольский мужчинский монастырь у Гомелі – это комплекс с двумя храмами святителя Миколая Цудотворца и праподобного Дионисия Радонежского. Микольский храм был побудован у 1904 году, а первые послушники поселились тут у 1994. Святыня монастыря является цудотворный список Козельщанской иконы Божьей Мати. У 2007 году сюда была перевезена частица мощей святителя Миколая. Недалеко от монастыря находится домовый храм-музей у гонор собора усіх белорусских святых. Это уникальная простора. Тут здесняют службы, проводят лекции, экскурсии и навод майстер-классы, долучаючи людей до богатой белорусской духовной традиции. Музейная экспозиция наличивая каля 1000 экспонатов. Основу коллекции складают иконы, книги, нумизматичная и археологичная коллекции, а так само храмовые речи. Тут можно познакомиться с историей развития религийного живопису и иконографии на территории Беларуси. Доведаться про духовный символизм православного храма.
1: Легкое подороже.
2: У молитвенной зале размещается выстава стародавних образов. Это уникальный сбор творов церковного мастерства от 16 до 20 стагодзяў. Тут представлены шедевры национальной иконографии, яны адлюстровывают богатую историю развития церковного мастерства на территории Беларуси. Особливое место у храме занял в образ святых роўнаапостольных Мефодия и Кирилла. Так само тут представлены факсимильные выданні рукописных 11-18 и стародрукованных книг 17-19 стагоддзяў. Сярод их Триадион 1664 года, Псалтыр 1652, ды факсимильные выданні Евангелие Ефросинии Полоцкой и буквар мовы славянской Мялетия Смотрыцкого. Акрамя того, музейная экспозиция включает коллекцию нательных крыжов и упрыгоживаний эпохи Киевской Руси. Это 11-12 стагоддзі. Образы складни, лампады, кадила, подсвечники и вянцы 18-19 стагоддзяў. Добраться сюда будет нескладано. От вокзала можно доехать на автобусах под номерами 16, 15, 11, 8 и 6. Ці троллейбусами под номерами 10-19. До припынку Никольская церква. Усім легкого подорожжа.
1: Легкое подорожье.

0: Реклама на радио.
1: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Твоя Беларусь на видеобел.бай.
2: Белорусская агропромышленная неделя. Оборудование и технологии сельского хозяйства, животноводство, продукты питания на выставках «Белагро», «Белферма», «Белпродукт». Со 2 по 6 июня. Минский международный выставочный центр.
3: Включай любимое радио. В Жлобине, Рогачеве и Светлогорске на 103 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

0: Гомеле. 11 часов.
1: Партнер новостей – сеть магазинов «7 карат».
2: Алло, ты где?
3: В 7 карат. Представляешь, нашла сережки и колечко с такими камнями. Скидки до 75%.
2: А у меня куча старых и ничего не ношу.
3: В 7 карат – выгодная скупка и обмен старых украшений. И рассрочка от банков-партнеров. Я уже взяла. Приезжай скорее. 7 карат. Дари себе роскошь. Выгодно.
4: Срок действия акции по 8 июля 2026. Подробности на сайте 7карат.бай или по телефону плюс 329-689-77-78.
5: В эфире служба информации телерадиокомпании «Гомель». С вами Андрей Баранов. Доброе утро. Беларусь и Тюменская область обсудили новые направления взаимодействия. В Минэнерго прошло заседание рабочей группы по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству. Среди перспективных направлений – промышленная кооперация, поставки белорусской техники и торфяная отрасль. Подписано соглашение о сотрудничестве между Нижнетавдинским округом Тюменской области и Клесским районом Минской области. На Гомельщине сегодня стартует спортивно-культурный фестиваль в Итоке. В Светлогорске программу праздника откроет проект «Ежесенсом». Начало в 16:00. Вечером юные художники примут участие в художественном интерактиве «Старт». По традиции ребята вместе с профессиональной командой украсят скейт-роллер-парк. А в 20:00 на центральной площади под открытым небом состоится показ фильма «Переломный момент». В Светлогорске на базе средней школы номер 11 «Школа мира» подходит к завершению учебно-полевые сборы десятиклассников. Участники прошли насыщенную программу начальной военной подготовки, укрепили дух товарищества. Особенным событием стал визит профессиональных военных из Военной академии Беларуси. С дюшор Гомельского областного клуба по игровым видам спорта стартовала летняя оздоровительная кампания 2026. Спортивно-оздоровительный лагерь с дневным пребыванием пройдет по 19 июня на базах средних школ под номерами 15, 57, 59, а также на базах Гомельского областного клуба по игровым видам спорта. В программу оздоровления войдут не только физическая активность на свежем воздухе, но и воспитательная идеологическая работа, гигиена спортсменов и здоровый образ жизни, культурно-развлекательная программа, конкурсы, экскурсии, походы в кино и различные выставки. На этом я с вами прощаюсь. У микрофона был Андрей Баранов, служба информации телерадиокомпании «Гомель».

0: нужно много времени и денег. Достаточно включить радио, и ты узнаешь, на каких языках поет мир.
1: Слушай «Парад планеты» с Олесей Васильковой на... Четверг, 21.00, суббота, 13.00.
2: В темном коридоре вещи, понятых где-то в пробке. Но на сердце много трещин, ему места нет.

0: Марафон. Победа. Женщина. Судьба. Письмо памяти от администратора санатория «Золотые пески» Горицкой Марины Валерьевны.
1: Моя прабабушка, Трощенко Екатерина Остаповна, 1911 года рождения, уроженка деревни Конотоп Норовлянского района Гомельской области, ранее Полесская область. Двое детей. Похоронка на мужа пришла в 1944 году. Вокруг их деревни была вода. Это река Припять и речка Мытва. Через Мытву был небольшой деревянный мост. Танками и машинами через него не проехать. Поэтому немцы приезжали мотоциклами, грабили и уезжали. Долго в деревне не находились, так как боялись нападения партизан. Немцы расположились в городе Наровля. Там они зверствовали, грабили и убивали людей. Люди из деревни уходили в лес далеко от Конотопа, рыли землянки и там находились до сильных холодов. Затем возвращались. Свиней и курей, у кого они остались, прятали в лесу. Немцев боялись все, от мала до велика.
0: Марафон. Победа. Женщина. Судьба.

0: Категория программы 12+. Олдскулы свело.
1: Свежее решение.
2: Всем привет, с вами Константин Комко. Сегодня вопрос, носить или не носить школьную форму, решает учреждение образования и родительский комитет. Каждое учебное заведение вправе устанавливать собственную форму. Но в Советском Союзе, начиная с 50-х годов 20 века, ношение школьной формы было повсеместным. Появиться на занятиях в одежде неустановленного образца было чем-то вопиющим. В это трудно поверить, но долгое время школьная форма в СССР считалась буржуазным пережитком. Лишь после войны, в 1948 году, она стала вновь обязательной. Поначалу форма практически не отличалась от гимназической при царском режиме. В 62-м полувоенные фуражки, гимнастерки и ремни сменили более нейтральные пиджачки мышино-серого цвета. В 70-х позволялось наряжаться в синюю форму с алюминиевыми пуговицами и нарукавным знаком «Знание сила». Женская форма практически не менялась, за исключением фасона черного фартука и длины коричневого платья.
0: Олдскулы свело.
2: В младших классах форма дополнялась октябрятской звездочкой, пластмассовой или металлической, в средней школе – пионерским значком и красным галстуком. Помимо повседневной, была еще и парадная пионерская с белой рубашкой и пилоткой. Старшеклассники носили комсомольские значки и более взрослую экипировку. Мальчики – синие пиджаки, девочки – костюмы тройки. Дети из малообеспеченных семей надевали форму не только в школу, но и в гости, в спортивные секции и на внеклассные занятия в кружках. Школьные брюки носили чаще, чем куртку. Зато от куртки можно было отрезать рукава и, набив на спину через трафарет кино, превратить ее в крутую жилетку. Ну что, олдскулы свело?
0: Олдскулы свело.
1: Свежее решение.

0: Твоя реклама.
1: Сделай газон идеальным, легко и быстро с «Удачником». С 1 по 30 июня. Газонокосилка «Айнхель». Аккумулятор.

0: 24-66-66. В «Удачнике» техника, которая работает на результат. Таксы разные бывают. Подлиннее, покороче, отзывные и не очень. И в онлайне, между прочим. Выбирай свою ты таксу. Приручай свои финансы. Таксы знают свое дело. И растят финансы смело. Безотзывный вклад такса в БНБ банке со ставкой 14,91% годовых на 37 месяцев. Открывай в мобильном приложении БНБ банк или в отделении по адресу проспект Победы, 12Б. Вклад такса. Находка для финансов.
1: Гомельское областное управление департамента охраны – это мобильное, технически оснащенное подразделение Министерства внутренних дел, которое обеспечивает охрану квартир, домов, гаражей, магазинов, офисов и других объектов. Есть много способов защитить свое имущество, но с нами уверенней и надежней.
2: Включай любимое радио. В Петрикове, Житковичах и Мельчицах на 103.3 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

0: Прогноз погоды представляет Национальный парк Припятский.
1: Национальный парк Припятский приглашает на праздник Иван Купала. 4 июля на территории музея под открытым небом в агрогородке Лясковичи вас ждет кавер-группа «Бандиты», дискотека от диджея Стефана, огненное шоу, танцы, хороводы, мастер-классы и многое другое. Телефон 29-125-00-95.
2: 4 июня в Гомеле и области будет облачно с прояснениями. Местами кратковременные дожди, возможны грозы. Ветер южной четверти 4 до 9, при грозах с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха днем от 19 до 24 градусов со знаком.

0: Change your mind.
1: Категория программы 16+. Пробираясь через заросли идей, не забудьте своего гида. Техно-джунгли. У микрофона Михаил Синицын. Компания Colgate удивила мир, выпустив щетку Smart Electronic Toothbrush E1, которая учится чистить зубы за вас. Встроенный искусственный интеллект анализирует 500 движений в минуту, корректируя нажим и угол. Камера распознает проблемные зоны, а ультразвук удаляет налет без вреда для эмали. Устройство создано эксклюзивно для Apple, оценивается в $100 и будет продаваться только в магазинах компании.
2: Техно-джунгли.
1: На самом деле никакого искусственного интеллекта в этой щетке нет, а есть просто специальное ПО, которое выдает владельцу различные советы по чистке зубов, основываясь на данных со встроенных сенсоров. Посредством специального приложения Colgate Connect и интерфейса Bluetooth щетка сопрягается со смартфоном iPhone или умными часами Apple Watch для того, чтобы записывать информацию об активности пользователя и в реальном времени предоставлять нужные рекомендации в отношении более эффективных способов чистки зубов. Поскольку это эксклюзив для Apple, версии приложения для Android нет. Скептики смеются, теперь и чистка зубов стала IT-задачей, но 93% пользователей отметили снижение кровоточивости десен. Технология стала хитом в Японии, где забота о здоровье – это часть философии. Может, скоро зубная боль останется в прошлом? Кто знает, время покажет. Вашим проводником в техно-джунглях был Михаил Синицын. И помните, креатив – двигатель прогресса.
2: Техно-джунгли.
3: Лучшее не краины.

0: Реклама на радио.
1: Фестиваль в Токио. Встречайте лето ярко и интересно. Захватывающие спортивные конкурсы и олимпийские мастер-классы. Белорусские бренды и туристические маршруты. Художественный интерактив, спектакль с показом коллекции одежды «Родное модное». Концерты и красочный салют. Атмосфера праздника, спорта и творческого вдохновения для каждого. А победителям олимпийского квеста беспроводные наушники в подарок. Приглашаем всей семьей 4, 5 и 6 июня. Светлогорск. Вход свободный.
2: Включай любимое радио. В Музыре и Калинковичах на 105.4 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

0: Family полдень.
1: Партнер новостей – Злобинский мясокомбинат. Только натуральные продукты.
2: Хотите устроить себе незабываемый праздник на природе? Для любителей гриля идеальный выбор колбаски. Чоризо для гриля. Чиптолле с томатом и зеленью. Насыщенный аромат. Сочность, неповторимый вкус и гарантия высокого качества продукции. Магазины Жлобинского мясокомбината. Мы ждем вас с нетерпением.
3: В эфире служба информации телерадиокомпании «Гомель», в студии Ирина Галаченко. Здравствуйте. В Минском международном выставочном центре «Белэкспо» проходит 36-я международная специализированная выставка «Белагро-2026». Предприятие «Гомельщина» демонстрирует здесь весь аграрный цикл. От генетики и племенного дела до высокотехнологичной техники готового продукта, который уже сегодня востребован в Беларуси и за ее пределами. Ознакомиться можно в выставочном центре по адресу Минск, улица Меделки, 24. Абитуриенты, которые по уважительным причинам не смогли явиться на ЦТ в основные дни, смогут пройти тестирование в резервные дни, а именно 18, 20 и 22 июня. Регистрация для участия с 8 по 11 число. Стоит отметить, к прохождению ЦТ в резервные дни могут быть допущены только абитуриенты, ранее зарегистрированные для участия в ЦТ, в соответствии с установленными порядком и сроками. К другим новостям. Сегодня начальник УВД Гомельского облсполкома проводит прямую телефонную линию. Генерал-майор милиции Александр Шастайло ответит на вопросы, входящие в его компетенцию. Звонки будут приниматься до 13:00 по телефону в Гомеле 96-77-44. Ограничения на посещение лесов действуют в 20 районах Гомельской области. Такую информацию сообщили в Минлесхозе. Стоит отметить, интерактивная карта запретов и ограничений на посещение лесов обновляется в режиме реального времени. Ознакомиться с актуальной информацией можно на сайте ведомства. Это все новости к этому часу. Ирина Галаченко, служба информации телерадиокомпании «Гомель».
4: Новости искусственного интеллекта.
5: Радио «Гомель ФМ» подружилась с Алисой.
6: Умная колонка, телефон. Везде, где есть она, есть мы.
5: Достаточно сказать «Алиса, включи «Гомель ФМ».
6: И где бы ты ни находился, мы будем вместе.
7: Включаю радио «Гомель ФМ».

0: Категория программы 16+.
1: Встречай день с нами.
2: Всем добрый-добрый день, с вами Олеся Василькова. Как обычно в это время я вас приветствую и ближайшие 3 часа, как обычно, буду вместе с вами что-нибудь позитивное рассказывать, слушать классную музыку будем вместе с вами. Вот скоро, например, гороскоп за минуту для тех, кто любит советы звезд. Ну а пока давайте поговорим о песенках. Группа «Серебро», «Кто я для тебя?» спрашивает. Yeah, we can go. Еще совсем скоро послушаем Maroon 5 All

piesa Fienza Oizier, Kumbaya. Эти романтичные песни обожаю.

такое желание передать какой-нибудь приветик, это можно написать на Viber. +375 29 34 11 34 8. Всем хорошего дня.

0: искусство можно превратить все, даже рекламу.
1: Что для вас значит работа?
2: Когда просыпаешься утром с охотой.
3: С коллегами кофе, улыбки, общение, покупки без повода, на настроение.
2: Спасибо работе за дачу и зелень, ремонт, коммуналка и новая мебель.
4: Больше, чем просто работу, ты выбирай и находи на работа. Бай.
5: Гомель. Пятый элемент снова с вами. После тотального обновления приглашаем на торжественное открытие. Вас ждут крутые акции, подарки за покупки, розыгрыш суперприза, телевизора Хайер диагональю 55 дюймов. С 5 по 7 июня в магазине специальные условия. Товары от 3000 рублей с оплатой частями на 24 месяца с участием банков-партнеров. Приходите 5 июня в 12.00 по адресу город Гомель, улица Советская, 97. Подробности по номеру 275 и на сайте. Пятый элемент бай. 30 лет. Улучшаем жизнь вместе.
0: Реклама на радио Гомель FM. Телефон 343 343.

0: Гороскоп за минуту.
1: Именно это гороскоп за минуту. Расскажу вам сейчас все быстренько. Овны, сегодня лучше не искать коротких путей. В общем, тропинка приведет куда-то дальше, далеко. Тельцы, ваше чувство юмора поможет расположить к себе нужного человека. Близнецы, день обещает быть насыщенным и вообще не скучным. Раки, вас ждет небольшая победа, которая придаст вам уверенности. Львы, неожиданная просьба может открыть перед вами новые возможности. Девы, сегодня стоит довериться своему опыту, он не подведет. Весы, вас может ждать приятная новость, связанная с близким человеком. Скорпионы, хороший день для того, чтобы навести порядок в старых договоренностях. Стрельцы, энергия дня может быстро справиться с тем, что раньше откладывалось. Козероги, неожиданная встреча подарит вам полезную идею. Водолей, сегодня стоит обратить внимание на то, что раньше казалось незначительным. Рыбы, вас ждет момент, который заставит искренне собой гордиться. Это был гороскоп на сегодня, 4 июня.
0: Гороскоп за минуту.

0: Твоя реклама.
1: В Яндекс.Го бесплатная доставка товаров от 55 рублей. Заказывайте в Планете Здоровья, Евроопти Супер, Острове Бай и Фикс Прайс. Переходите в раздел «Магазины» в Яндекс.Го. Срок акции с 21 мая по 7 июня включительно. Предложение действует для доставки из магазинов на расстоянии до 4 километров. При доставке свыше 4 километров бесплатная доставка предоставляется при заказе от 80 рублей. Яндекс.Го – мобильное приложение с разными информационными сервисами. Доставку осуществляют партнеры сервиса или рестораны. Зона время доставки и предложения магазинов ограничены. Подробнее на еда.яндекс.бай и по телефону 80 44 55 303 22.
2: Компания «Белекс» для выполнения международных перевозок приглашает на работу водителей категории С и Е. Проводим обучение и стажировку. Кандидаты с опытом перевозок в страны Азии и Китая приветствуются. Зарплата от 3 500 рублей. Телефон плюс 375-29-131-11-26.
3: Просто хорошие условия в правильный момент. Пинскдрев при единовременной оплате целых 15% скидки на всю мебель и 30% на кухне. А если оформляете кухню в рассрочку, получаете 20% скидки. И да, даже кредит теперь считается единовременной оплатой. Выгодное время для покупки мебели сейчас. Пинскдрев.
4: Акция действует до 30 июня 2026 года.
5: Подробности в местах продаж на сайте pinskdrev.by и по телефону плюс 375-29-605-57-57.
6: Включай любимое радио. В Гомеле, Добруше и Речице на 101.3 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

0: Прогноз погоды представляет дилерский центр «Джили Автонова». Гомель. Время выгодных перемен в Белджи. Теперь надежный автомобиль стал еще доступнее. Всего от 45 900 рублей. Воспользуйтесь программой Trade-in с максимальной выгодой и получите первое ТО всего за 1 рубль. Ваш новый Белджи уже ждет вас. Подробнее на сайте belgidefisgomel.by и в дилерских центрах Белджи Автонова.
1: Сегодня по области в Гомеле облачно с прояснениями, местами кратковременные дожди и грозы. Ветер южной четверти 4,9, при грозах порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха днем плюс 19, плюс 24. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.
2: Следующую песню представляет сеть автосалонов «Белавтомаркет».
3: «Белавтомаркет».
4: Продажа авто.

0: Автомаркет.
1: Срочный выкуп.
0: Бел Автомаркет.
1: Пришел пешком, уехал на иномарке. Белавтомаркет.бел. Сеть автосалонов автомобилей с пробегом.
2: Мы находимся по адресу: город Гомель, улица Лазурная, 22. Телефон +375 29 865 00 11.

касается праздников, сегодня, например, отмечается Международный день корги. Вы знали, между прочим, несмотря на свои миниатюрные размеры, эти собаки, оказывается, относятся к группе овчарок. Активные и преданные компаньоны. Но у кого есть корги, те знают. А у Уэльса корги использовали для пастбищного скотоводства. Поэтому всех владельцев и любителей этой породы поздравляю. Ну а привет и напоминаю, что можно писать на наш Viber плюс 375 29 34 11 34 8. Кто?

0: У нас рекламируются все.
1: Куда собрались?
2: Вам заняться нечем.
3: Зачем эти трудности?
4: Не надо напрягаться. Удобнее вести бизнес онлайн и сдавать выручку не только в отделении банка. Паритет банк. С нами удобно.
5: Что для вас работа? Стабильный доход?
6: Это классная команда и карьерный взлет.
7: Сыну велик, а в доме новая крыша.
8: Отпуск, подарки и туфли. Планка все выше.
9: Работа – это способ исполнить мечты.
10: Найди больше, чем просто работу на Работа.бай.
11: Все еще думаешь, кем стать? Ищешь, чем заняться в свободное время и хочешь заработать? Действуй! В 100-отрядах всего за месяц ты поймешь, что именно тебе ближе. Сельскохозяйственное, производственное, а может медицинское или экологическое направление. Плюс реальный хороший заработок и новые друзья. Найди свой отряд, выбирай свою профессию в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды» и зарабатывай.
12: Включай любимое радио. В Жлобине, Рогачеве и Светлогорске на 103 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

расскажу вам, что произошло в Аргентине. Там создатели самого большого бутерброда в мире лишились рекорда из-за голодных зрителей. Они, значит, решили самый длинный сэндвич приготовить персоналу одного ресторана. И на блюдо ушло 1,5 тонны говяжьей вырезки, сыр, ветчина, ну и другое. Длина рекордного сэндвича должна была составить 750 метров. В 11 утра они, значит, начали столы расставили и принялись за работу. Мероприятие очень широко рекламировалось в соцсетях, поэтому посмотреть на это пришли около 30 тысяч горожан. Они должны были попробовать этот сэндвич после фиксации достижения, естественно. Но готовка затягивалась, и уже к 4 часам вечера, получается, еще не все завершилось. И в толпе росло недовольство. И в итоге подростки начали перебираться через ограждение даже и хватать куски сэндвича. Ну а потом еще больше зрителей туда же присоединились. И в итоге установка рекорда была сорвана. Представьте себе. Они, в общем-то, ну, сами сотрудники сожалели об этом и говорили, что сэндвич был почти готов, когда все начали его растаскивать. В итоге все сорвалось. Представьте, это ужасно на самом деле. Но расскажу вам про другую длину рекордного сэндвича, который был зарегистрирован в книге рекордов Гиннесса. Это 735 метров. Ну, пожелаем аргентинским создателям все-таки побить этот рекорд. Худшая не краина.

0: Реклама на радио. Узнаешь первым на пятой кнопке. Включай телеканал «Первый информационный». Реклама на радио «Гомель-ФМ».
1: Телефон 343-343.

0: Сейчас подошел к концу. Ирина Глащенко уже успела подготовить новости.
1: Конечно,
0: свеженькие.
1: Конечно, спешила, старалась для вас всех. Всем привет.
0: Привет.
1: Сегодня, как вы знаете, в Светлогорске стартовал масштабный спортивно-культурный фестиваль в Итоке. Что ждет гостей и жителей этого города, расскажу совсем скоро. А также в Гомеле, в Дворце Румянцева-Баскевича, стартовал музейный проект «Лето в археологии», сезон 10. Об этом тоже совсем скоро.
0: Отлично, договорились. С вами Олеся Василькова. Услышимся как раз-таки после новостей и музыкальные паузы. Остаемся на Гомеле-ФМ. Make a move that feel right for you.

0: Гомеле 13 часов.
1: Партнер новостей – сеть магазинов 7 карат.
2: Крутите барабан! Стоп! И специально для вас! Скидки до 75% в «Диаманте» на роскошные украшения с камнями. И это не все! Рассрочка от партнеров и выгодная скупка и обмен старых украшений ждут вас! «Диаманте» исполняет ваши ювелирные желания!
3: Срок действия акции по 8 июля 2026. Подробности на сайте «Диаманте.бай» или по телефону +35 29 689 77 78.
4: В эфире служба информации телерадиокомпании «Гомель», в студии Ирина Галайченко. Добрый день. Беларусь и Гана создадут совместный комитет по торгово-экономическому сотрудничеству. Министерство иностранных дел уполномочено на проведение переговоров по проекту и подписание документа при достижении договоренности. Разрешено при необходимости вносить изменения, не имеющие принципиального характера. 4 по 6 июня в Светлогорске пройдет масштабный спортивно-культурный фестиваль «В итоге». Юных художников сегодня ждет увлекательный интерактив «Старт». Начало в 18.00. Ребята вместе с командой белорусских художников закончат красочное оформление площадки нового многопрофильного комплекса для катания и занятий спортом. В вечерней программе первого дня кинопоказ под открытым небом фильма «Переломный момент». Начало в 20.00 на Центральной площади. В Гомеле во дворце Румянцевых-Паскевичей стартовал музейный проект «Лето в археологии. Сезон 10». Сегодня состоится концерт «Шопен во дворце». Начало в 19.00, а 20 июня в 4 часа дня пройдет программа «Растворяясь во времени», где выступит цимбальное трио «Арс Нова». Наступлением тепла освод перешел на усиленный режим работы, поскольку многие в эти дни выбирают отдых у воды. Спасатели напоминают: не оставлять детей без присмотра у водоемов, избегать купания в незнакомых местах, не купаться в состоянии алкогольного опьянения, не заплывать за буйки. В случае возникновения чрезвычайной ситуации гражданам рекомендуется немедленно звонить по номеру 112. Это все новости к этому часу. Ирина Гладченко, служба информации телерадиокомпании «Гомель».

0: Категория программы 16+.
1: Встречай день с нами.
2: Продолжаем встречать этот день вместе со мной. С вами Олеся Василькова. Впереди, что у нас впереди? Мировое время. Расскажу, что происходит в других странах. Что происходит у нас, тоже расскажу. Ну и, конечно, о музыке не забываем. Впереди Дайя и Алан Уокер, Head Over Mine. Лёша Свик, ты мой ориентир в этом часе. Сейчас впереди Сия и Мото Квин. Сережка Лазарев тоже ворвется в этот час. Тут или там, ну тут, соответственно. Еще новиночка от Ava Max, Killed Queen. Поздравления, привет или, может быть, признание в любви можете писать на наш Viber плюс 375 29 34 11 34 8.

0: В искусство можно превратить все, даже рекламу.
1: Управление механизации 58 в Мозыре приглашает на постоянную работу для устройства автомобильных дорог прораба, мастера, машиниста-укладчика асфальтобетона. Заработная плата от 3 500 рублей. Иногородним предоставляется жилье, полный соцпакет и медстраховка. Обращаться по телефону 8044-729-5561.
2: Открываем летний сезон барбекю с продукцией Жлобинского мясокомбината. В магазинах фирменной торговли вас ждут невероятные скидки на шашлык свиной и говяжий, нежное мясо, идеально подготовленное для вашего гриля, колбаски для барбекю, ароматные и сочные. Они станут настоящим хитом вашего стола. Все виды колбас, от классических до оригинальных вкусов для любого гурмана. Жлобинский мясокомбинат. С нами недорого и вкусно.
3: Просто хорошие условия в правильный момент. В Пинскдрев при единовременной оплате целых 15% скидки на всю мебель и 30% на кухне. А если оформляете кухню в рассрочку, получаете 20% скидки. И да, даже кредит теперь считается единовременной оплатой. Выгодное время для покупки мебели сейчас. Пинскдрев.
4: Акция действует до 30 июня 2026 года. Подробности в местах продаж на сайте pinskdrev.by и по телефону +375 29 605 57 57.
5: Включай любимое радио. Петрикове, Житковичах и Мельчицах на 103 и 3 FM. Телефон рекламной службы 343 343.
6: Музыка твоей страны.

0: Мировое время.
1: Мировое время на Гомель ФМ. С вами Олеся Василькова. В Бразилии арестовали 37-летнюю девушку, которая больше года выдавала себя за маленькую девочку. Мошенница называла себя Габриэлей. Сначала она пришла в местную церковь и заявила, что якобы сбежала от жестоких родителей. Прихожане прониклись историей девочки, и семья приютила ее и стала относиться как к родной дочке. Объясняя взрослую внешность, она утверждала, что страдает аутизмом и другими заболеваниями, и говорила, что в детстве ее заставляли принимать гормоны. Она жила в чужой семье 14 месяцев и имитировала детское поведение. Ее так любили, что даже устроили праздник в честь 12-летия. Нормально она так притворялась. И хотели официально ее удочерить. Но обман в итоге раскрылся, заподозрили неладное и обратились в полицию. Так и выяснилось, что Габриэле опытная мошенница. Жертвами ее схемы стало множество семей по всей стране. Ну, теперь ее ждет суд. Но в Бразилии сейчас 10 часов 21 минута. Но в Великобритании владелец фермы устал от того, что туристы постоянно парковались на его поле и отправлялись любоваться природными красотами и просто достали его своим хамским поведением. Они без спроса открывали ворота фермы, въезжали на поле, мусорили и иногда даже ломали ограды, чтобы проехать. При этом на въезде на ферму висит большое объявление, что поле предназначено для выпаса овец и парковаться там нельзя. После этого он обнаружил, что на поле стоят около 20 автомобилей. И знаете, что он сделал? Окатил их навозом из цистерны. Нормальный вариант. И вот что он говорит, что я не горжусь тем, что сделал. Просто надоело наблюдать, как они обращаются с нашим озерным краем. И надоело, что оскорбляют. Вот так он прокомментировал. Но люди, кстати, массово его поддержали. И говорят, что нужно ему выдать медаль за борьбу с эгоистичными и самовлюбленными людьми. Да, надо с ними бороться. А в Великобритании сейчас 11 часов 22 минуты. Это было «Мировое время». Часы с вами сверяла Олеся Василькова.

0: осуществляют партнеры сервиса или рестораны. Зона время доставки и предложения магазинов ограничены. Подробнее на еда.яндекс.бай и по телефону 80 44 55 303 22.
1: Компания «Белекс» для выполнения международных перевозок приглашает на работу водителей категории С и Е. Проводим обучение и стажировку. Кандидаты с опытом перевозок в страны Азии и Китая приветствуются. Зарплата от 3 500 рублей. Телефон плюс 375-29-131-11-26.
2: Гомель. Пятый элемент снова с вами. После тотального обновления приглашаем на торжественное открытие. Вас ждут крутые акции, подарки за покупки, розыгрыш суперприза, телевизора Хайер диагональю 55 дюймов. С 5 по 7 июня в магазине специальные условия. Товары от 3000 рублей с оплатой частями на 24 месяца с участием банков-партнеров. Приходите 5 июня в 12.00 по адресу город Гомель, улица Советская, 97. Подробности по номеру 275 и на сайте. Пятый элемент бай. 30 лет. Улучшаем жизнь вместе.
3: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Мы собрали здесь все самое важное.
4: Фестиваль в Итоке. Встречайте лето ярко и интересно. Захватывающие спортивные конкурсы и олимпийские мастер-классы. Белорусские бренды и туристические маршруты. Художественный интерактив, спектакль с показом коллекции одежды, родная модная, концерты и красочный салют. Атмосфера праздника, спорта и творческого вдохновения для каждого. А победителям олимпийского квеста беспроводные наушники в подарок. Приглашаем всей семьей 4, 5 и 6 июня. Светлогорск. Вход свободный.
5: Включай любимое радио. В Брагине, Лоеве и Хойниках на 105.3 FM. Телефон рекламной службы 343 343.

0: Прогноз погоды представляет Национальный парк Припятский.
1: Национальный парк Припятский приглашает на праздник Иван Купала. 4 июля на территории музея под открытым небом в агрогородке Лясковичи вас ждет кавер-группа «Бандиты», дискотека от диджея Стефана, огненное шоу, танцы, хороводы, мастер-классы и многое другое. Телефон 29-125-00-95.
2: Сегодня по области в Гомеле облачно с прояснениями, местами кратковременные дожди и грозы. Ветер южной четверти 4,9 метров в секунду, при грозах с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха днем плюс 19, плюс 24. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.
3: Музыка твоей страны.

совет от Александра Солодухи. Не переживайте, и все будет у вас окей. Хотя иногда это невозможно не переживать. Ладно, можете чуть-чуть попереживать, а потом все наладится обязательно. Еще вам хочу сказать, что сегодня в 9 вечера, ну и по субботам в час дня, Парад планеты, программа моя с разными хитами абсолютно разных стран мира. Поэтому включаем, слушаем.

0: У нас рекламируются все.
1: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы. Это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
2: Включай любимое радио. В Мозыре и Калинковичах на 105.4 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

0: Есть история из Канады. Там, значит, одна женщина заметила, что вороны кружат над одним из домов. И, как выяснилось, в водосточной трубе застряла одна из птиц. Но длинной лестницы у местных жителей не оказалось. И потом подъехала пожарная машина. И она обратилась к спасателям, и те согласились помочь. И в итоге отвезли спасенную ворону в центр реабилитации диких животных. Ну и потом выпустили ее, в общем, на волю. И эта женщина стала получать благодарственные подарки от других птиц. Представьте, она гуляла с собакой, например, и вдруг ворона сбросила к ее ногам пучок перьев. И с тех пор пернатые подарили ей около десятка разных предметов. Палки, мох и даже маленькое птичье гнездо. И теперь во время прогулок к ней постоянно присоединяются разные вороны, и она легко узнает спасенную ту самую птицу по металлическому кольцу на лапке. И говорит, что это как встреча с друзьями каждое утро. Видите, вороны, оказывается, и добрыми тоже бывают, не только злопамятными. В общем, делай добро, и оно к тебе вернется. Хотя, если честно, не всегда так.
1: Голоса Беларуси.

0: Еще один час плавно подходит к своему завершению. Ирина Гладченко, у нее есть новости.
1: Да,
0: она уже здесь.
1: С вами поделиться ими. Я продолжу рассказывать про масштабный спортивно-культурный фестиваль в Итоке. Что сегодня пройдет, уже вы слышали. А что же завтра ждет гостей, узнаете совсем скоро. И еще одна из таких новостей, что завтра в Беларуси объявлен оранжевый уровень опасности. Да, вот такие дела. Ожидаются грозы и шквалистый ветер. Поэтому не забываем зонтики.
0: А мы так хотели тепла. Ирина, зачем ты нас
1: расстроила? А вдруг все-таки
0: ну ладно. Хорошо, об этом и не только. Ирина Гладченко расскажет очень скоро. С вами Олеся Василькова. Услышимся тоже очень скоро.

0: познакомили. 14 часов.
1: Партнер новостей – Жлобинский мясокомбинат. Только натуральные продукты.
2: Хотите устроить себе незабываемый праздник на природе? Для любителей гриля идеальный выбор – колбаски. Чоризо для гриля. Чиптолле с томатом и зеленью. Насыщенный аромат. Сочность, неповторимый вкус и гарантия высокого качества продукции. Магазины Жлобинского мясокомбината. Мы ждем вас с нетерпением.
3: В эфире служба информации телерадиокомпании «Гомель», в студии Ирина Глащенко. Здравствуйте. Товарооборот Беларуси и России в текущем году может достичь рекордных 70 миллиардов долларов. Такой прогноз сделал посол Беларуси и России Юрий Селиверстов, выступая на Петербургском международном экономическом форуме. Он напомнил, что в прошлом году страны обновили исторический максимум взаимной торговли товарами и услугами, который составил 62 миллиарда долларов. В Светлогорске с 4 по 6 июня пройдет масштабный спортивно-культурный фестиваль «В итоге». Завтра на встрече «Беларусь. Бренд молодых» пройдет полезный мастер-класс для тех, кто любит свой город и хочет научиться писать о нем по-настоящему ярко и увлекательно. Продолжится день спортивно-историческим квестом по знаковым местам города. Начало в 15.00, а завершит программу второго дня фестиваля в 22.00 спектакль «Родное у модным». В регионе установлены новые мобильные датчики контроля скорости. Так, сегодня прибор фиксирует нарушения на 3-м километре автодороги Хутор-Гомель. Ехать быстрее 60 км в час нельзя. Такое же ограничение действует и на 2-м километре северо-западного обхода Гомеля. В ГАИ обратили внимание, что датчики работают в двух направлениях. Завтра в Беларуси объявлен оранжевый уровень опасности. Днем во многих районах ожидаются грозы, местами сильными ливнями и шквалистым ветром. В ночные утренние часы в отдельных районах возможен слабый туман. Ветер прогнозируется юго-восточный с порывами до 14 метров в секунду. Это все новости к этому часу. Ирина Глащенко, служба информации телерадиокомпании «Гомель».
4: Электроника без границ. Ритм твоего вечера. Наши диджеи не ставят треки. Они компилируют настроение. Без лишних слов. Только музыка, которая станет твоим пульсом.
5: Дай мне ударных.
4: Радиовечеринка «Электроника без границ».
6: Безвизовый режим действует в пятницу и воскресенье в 21.00.

0: Категория программы 16+. Встречай день с нами.
1: Я хочу начать все заново. Это Мэри Гу. Ну, как вам сказать? Как там говорят, дважды в одну реку не войдешь, что касается отношений. Хотя, с другой стороны, если все переосмыслили, то, может быть, и можно начать заново. Ну, в общем-то, каждый сам это решает. Вот такая рассудительная Олеся Василькова сегодня с вами в эфире. Впереди много русской музыки. Давайте узнаем, какой. Пас-ремикс от Вани Дмитриенко.

станции часа «Малыш» от Люси Чеботиной. А я жду, когда вы напишите приветики нам. Плюс 375-29-34-11-34-8. Это наш вайбер. Пишите.

0: В искусство можно превратить все, даже рекламу. Хочешь ремонт? Делай. Хочешь новый гаджет? Покупай. Хочешь отпуск или авто? Бери. Хватит ждать. Паритет-банк одобряет. Кредит до 100 тысяч рублей на любые цели до 5 лет. Подробнее на паритетбанк.бай или по телефону 171. Паритет-банк. С нами удобно.
1: Чемпионат по шопингу в пятом элементе. Только до 22 июня покупай микроволновую печь Samsung со стеклянной сенсорной панелью и трехконтурным распределением тепла со скидкой 90 рублей за 399 рублей. Возможна оплата частями с участием банков-партнеров. Подробности по номеру 275 и на сайте. Пятый элемент Buy. 30 лет. Улучшаем жизнь вместе.
2: Что для вас значит работа?
3: Когда просыпаешься утром с охотой.
4: С коллегами кофе, улыбки, общение, покупки без повода, для настроения.
3: Спасибо работе за дачу и зелень, ремонт, коммуналка и новая мебель.
2: Больше, чем просто работу, ты выбирай и находи на работа. Бай.
5: Фестиваль в Итокии. Встречайте лето ярко и интересно. Захватывающие спортивные конкурсы и олимпийские мастер-классы. Белорусские бренды и туристические маршруты. Художественные

0: вдохновения для каждого. А победителям олимпийского квеста беспроводные наушники в подарок. Приглашаем всей семьей 4, 5 и 6 июня. Светлогорск. Вход свободный.
1: Включай любимое радио. В Гомеле, Добруше и Речице на 101.3 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

состояние профессионального выгорания часто путают с ленью и потерей самодисциплины. Вот так-то. Но насильственное принуждение к работе только усугубляет проблему. Лень, например, помогает экономить ресурсы и оптимизировать рутинные задачи. А вот выгорание проявляется по-другому. Это постоянная усталость, раздражительность и отсутствие восстановления даже после выходных. Бывало такое? Всемирная организация здравоохранения определяет это состояние как результат хронического рабочего стресса, который ведет к эмоциональному истощению и снижению продуктивности. Ну а чтобы восстановить силы, все-таки специалисты советуют проанализировать качество сна и отдыха, снизить нагрузку, делегировать дела и не заставлять себя через силу. Да, так можно на работе. Иногда приходится, знаете ли, что-то делать через силу. Ну а хобби и увлечения помогают отвлечься, между прочим. Это тут вот согласна. Ну а еще важно общение с коллегами. Не без этого, естественно. И участие в коллективных мероприятиях. Вот так написано в статье. Надеюсь, вам это чем-нибудь, хоть чем-то поможет.

где умирает ненависть, рождается любовь. Иногда, кстати, бывает и наоборот. Это Ваня Дмитриенко с ремиксом на его песню «Шелк». Далее послушаем Жени Трофимовой «Комната культуры» с треком «Отпускаю». Это знаменитый хит певицы Максим. Если вдруг кто-то не знает, хотя вряд ли кто-то этого не знает. Ну и вот слушатели, между прочим, отметили интересный эффект исполнения мужского вокала от изначально женского лица. Мне, кстати, тоже очень зашло.

0: Прогноз погоды представляет дилерский центр «Джили Автонова». Гомель. Новинка весны «Джили Сити Рей» уже ждет вас в нашем автосалоне. Всего от 69 тысяч 900 рублей. Для ценителей инноваций электромобили всего от 39 тысяч 900 рублей. Используйте трейд-ин с максимальной выгодой и получайте первое обслуживание за символический 1 рубль. Подробнее на сайте gili-gomel.by и в дилерском центре «Джили Автонова».
1: Сегодня по области в Гомеле облачно с прояснениями, местами кратковременные дожди и грозы. Ветер южной четверти 4,9 метров в секунду, при грозах порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха днем плюс 19, плюс 24. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.
2: Следующую песню представляет сеть автосалонов «Белавтомаркет».
3: «Белавтомаркет».
4: Продажа авто.
3: «Белавтомаркет».
4: Срочный выкуп.
3: «Белавтомаркет».
4: Пришел пешком, уехал на иномарке. «Белавтомаркет.бел». Сеть автосалонов автомобилей с пробегом.
5: Мы находимся по адресу: город Гомель, улица Лазурная, 22. Телефон плюс 375 29 865 00 11.

Федук запомнит и любимый город, и все остальное. А вот певица Наталья Подольская признала, что у нее есть одно неизменное правило, когда она выходит на сцену не с мужем. Все дело в позиции и буквально. «У меня были совместные проекты с артистами-мужчинами», — говорит она, «и я всегда прошу, чтобы я стояла справа от них, потому что за 20 лет я так привыкла, мне просто некомфортно с другой стороны». Ну да, как удобнее, так и нужно делать, наверное, хотя, не знаю. Ну а с супругом Владимиром Пресняковым и Натальей сложился собственный формат дуэтного концерта, который публика полюбила. Программа, значит, и не всегда строится отделениями. Сначала выступает Пресняков, а затем Подольская, ну а потом уже дуэты. И так по кругу. Ну, здорово. Парочка, кстати, классная. Мне они всегда очень нравятся.

«Танцуй со мной» летает воздушный сарафан от Джонни. А вот в России, кстати, мужчина недавно ради свидания похитил из цветочного магазина букет из 101 розы. Представьте, сколько он стоил примерно. Он заказал, значит, цветы, но оплачивать покупку не собирался. Выбежал из магазина, не рассчитавшись. Ну и работники салона, конечно, попытались его догнать, но безуспешно. Но свидание, прикол в том, что так и не состоялось. Девушка на встречу-то не пришла. Видимо, чувствовала, что какой-то он воришка, да? Ну и вскоре установили его, значит, личность. Суд назначил ему 1 год принудительных работ с содержанием 10% заработка в год в доход государства. Но осужденный не приступил к отбыванию наказания и скрылся опять, представьте себе. Но его объявили в розыск, но потом уже задержали в Самаре, где дополнительно назначили еще 30 суток ареста. Вот разве это стоило того? Ну, купил бы уже не 101 розу, но меньше порадовал бы девушку, которая не пришла в итоге.

красивая, я неотразимая. Девочки, чаще говорите сами себе эти слова, потому что, ну, это правда, мы же правда неотразимы. Когда раздавали самооценку, я стояла на первом месте. Но это правда. Ну, давайте дальше послушаем Диану с треком «Позавидка». Романтичная композиция.

0: Реклама на радио.
1: АМИ. Акция «Время покупать». Только с 21 мая по 11 июня. Двухместная палатка всего за 29,90. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
2: Чего так напрягаемся?
3: Зачем тратить столько времени?
4: Зачем куда-то ехать?
5: Не нужно так усложнять. Удобнее переводить деньги мгновенно онлайн в iParitet. Паритет Банк. С нами удобно.
6: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
7: Включай любимое радио. В Петрикове, Житковичах и Мельчицах на 103.3 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

0: Аида Новая разрывает сеть, а Ирина Гладченко подготовила новости.
1: Да, разрывает новости. Как обычно, много всего интересного. В частности, премьер-министр Беларуси Александр Турчин прибыл с официальным визитом в Кыргызстан. Также сообщу, когда же пройдет белорусско-индонезийский бизнес-форум. А также я хочу отметить, что в Гомельской области сегодня стартовал третий трудовой семестр.
0: Отлично. Об этом и не только об этом слушаем в новостях. Все три часа с вами была я, Олеся Василькова. Прощаюсь до завтра. Всем пока. Небом красным.

0: Гомеле. 15 часов.
1: Партнер новостей – сеть магазинов «7 карат».
2: Алло, ты где?
3: В 7 карат. Представляешь, нашла сережки и колечко с такими камнями. Скидки до 75%.
2: А у меня куча старых и ничего не ношу.
3: В 7 карат выгодная скупка и обмен старых украшений. И рассрочка от банков-партнеров. Я уже взяла. Приезжай скорее. 7 карат. Дари себе роскошь. Выгодно.
4: Срок действия акции по 8 июля 2026. Подробности на сайте 7карат.бай или по телефону плюс 329-689-77-78.
5: В эфире служба информации телерадиокомпании «Гомель», в студии Ирина Глаченко. Здравствуйте. Премьер-министр Беларуси Александр Турчин прибыл с официальным визитом в Кыргызстан. Представитель нашей страны примет участие в открытии белорусско-кыргызского бизнес-форума. Кроме того, Александр Турчин встретится с президентом Кыргызстана Садыром Жапаровым и председателем кабинета министров Адылбеком Касымалиевым. Белорусско-индонезийский бизнес-форум пройдет 30 июня в Джакарте. Программой предусматривается проведение презентации представителей белорусских и индонезийских предприятий, церемония подписания контрактов и соглашений B2B-сессии с участием деловых кругов обеих стран. В рамках посещения выставки «Белагро-2026» председатель Совета Республики Наталья Качанова и члены президиума особое внимание уделили демонстрационной площадке племенного животноводства. Парламентарии ознакомились с экспозицией, где представлены лучшие достижения отечественной селекции в молочном и мясном скотоводстве, птицеводстве, свиноводстве и козоводстве. Третий трудовой семестр стартовал в Гомельской области. Сотни амбициозных бойцов студенческих отрядов собрались вместе, чтобы заявить о готовности трудиться на благо родной страны, перенимая эстафету созидания у старших поколений. Масштабный праздник стартовал на площади труда. У мемориала «Вечный огонь» состоялся митинг-реквием. Марафон продолжился на площади государственного флага. В торжественной обстановке лучшим представителям молодежи вручили путевки в трудовой семестр, открывающие двери в новый сезон созидания и победы. Это все новости к этому часу. Ирина Глаченко, служба информации телерадиокомпании «Гомель».
6: Опять вставать?
7: А, куда?
8: Зачем?
7: Который час?
9: Можно я сегодня никуда не пойду?
10: Тяжело просыпаетесь?
11: Да еще 5 минут. Еще.
10: Вам помогут утростимуляторы. Принимайте по будням с 7 до 10 на 101 и 3 FM. Отпускаются без рецепта, вызывают привыкание, содержат дофамин, не имеют побочных эффектов, кроме хорошего настроения.

0: руками.
1: В искусство можно превратить все, даже рекламу.
2: Не упусти самое важное. Включай первый информационный телеканал на пятой кнопке.
3: Включай любимое радио. В Брагине, Лоеве и Хойниках на 105 и 3 FM. Телефон рекламной службы 343 343.

0: Категория программы 16+. Оперативная информация.
1: Добрый день, на связи областное управление МЧС, у микрофона Вероника Матусевич. За минувшие сутки в области зарегистрирован один пожар. Предположительно, по электрическим причинам в садовом товариществе Южный вблизи деревни Скиток Гомельского района произошел пожар в дачном доме. В результате повреждено потолочное перекрытие. Возгорание ликвидировано населением до прибытия подразделений МЧС. Кроме того, за сутки спасатели выезжали по сообщению о дорожно-транспортном происшествии на автодороге Р-31 вблизи агрогородка Полесье Светлогорского района. В результате столкновения двух грузовых автомобилей в одном из них оказался зажат водитель. Работники МЧС при помощи гидравлического аварийно-спасательного инструмента деблокировали пострадавшего и передали медикам. Мужчину госпитализировали. Уважаемые радиослушатели, соблюдайте правила пожарной безопасности. Будьте внимательны и осторожны при обращении с огнем. Не выбрасывайте непотушенные спички и окурки. Не эксплуатируйте неисправные электроприборы и не перегружайте электросеть. Установите в каждой жилой комнате своего дома автономный пожарный извещатель, который вовремя предупредит о возникновении пожара. Берегите себя и своих близких.

0: Прогноз погоды представляет Национальный парк Припятский.
1: Национальный парк Припятский приглашает на праздник Иван Купала. 4 июля на территории музея под открытым небом в агрогородке Лясковичи вас ждет кавер-группа «Бандиты», дискотека от диджея Стефана, огненное шоу, танцы, хороводы, мастер-классы и многое другое. Телефон 29-125-00-95.
2: 5 июня в Гомеле и области ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-восточный от 4 до 9 метров в секунду. Температура воздуха днем от 23 до 28 градусов тепла. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.

0: У нас рекламируются все. Мечтаете о празднике, где звучит душа Беларуси? Ансамбль «Беседа» — это песни, которые трогают сердце. Корпоративы, юбилеи, дни города. Мы приносим радость в каждый уголок страны. Ансамбль «Беседа» с вами. Звоните. Плюс 375-33-313-37-65. «Беседа» — ваш праздник с белорусским колоритом.
1: Фестиваль в Итоке. Встречайте лето ярко и интересно. Захватывающие спортивные конкурсы и олимпийские мастер-классы. Белорусские бренды и туристические маршруты. Художественный интерактив, спектакль с показом коллекции одежды, родная модная, концерты и красочный салют. Атмосфера праздника, спорта и творческого вдохновения для каждого. А победителям олимпийского квеста беспроводные наушники в подарок. Приглашаем всей семьей 4, 5 и 6 июня. Светлогорск. Вход свободный.
0: Реклама на радио Гомель-ФМ. Телефон 343-343.

0: Категория программы 16+. Пробираясь через заросли идей, не забудьте своего гида. Техно-джунгли.
1: У микрофона Михаил Синицын. Фантомные боли, ограниченная чувствительность и невозможность почувствовать тепло чашки – это главные проблемы современных протезов. Ученые из MIT совершили прорыв, разработав искусственную кожу E-Dermis. Это не просто покрытие, это интерфейс, дающий протезам осязание, сравнимое с натуральным. Слой из 2000 микроскопических сенсоров на квадратный сантиметр имитирует механорецепторы человека. Материал на основе гидрогеля проводит сигналы со скоростью 90 метров в секунду, почти как нервные волокна. Сенсоры различают давление от 1 паскаля, как прикосновение бабочки, до 100 килопаскалей, как крепкое рукопожатие. А термочувствительный слой распознает температуру от минус 20 до 80 градусов Цельсия.
0: Техно-джунгли.
1: Ключевой вопрос – сможет ли мозг понять эти сигналы? E-Dermis преобразует данные в электроимпульсы, совместимые с нейроинтерфейсами. В тестах 90% участников смогли на ощупь отличить гладкую поверхность от ребристой. Уже 50 пациентов в Бостоне получили протезы с E-Dermis. Один из счастливчиков, которому досталось это чудо техники, говорит: «Я впервые за 5 лет почувствовал, как дочь держит меня за пальцы». Вывод очевиден – это не просто технология, это возвращение утраченной человечности. Вашим проводником в техно-джунглях был Михаил Синицын. И помните, креатив – двигатель прогресса.
0: Техно-джунгли.

0: 34-66-66. В «Удачнике» техника, которая работает на результат. Таксы разные бывают. Подлиннее, покороче, отзывные и не очень. И в онлайне, между прочим. Выбирай свою ты таксу. Приручай свои финансы. Таксы знают свое дело. И растят финансы смело. Безотзывный вклад такса в БНБ банке со ставкой 14,91% годовых на 37 месяцев. Открывай в мобильном приложении БНБ банк или в отделении по адресу проспект Победы, 12Б. Вклад такса. Находка для финансов.
1: Включай любимое радио. В Гомеле, Добруша и Речице на 101.3 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

0: Гомеле 16 часов.
1: Партнер новостей – Жлобинский мясокомбинат. Только натуральные продукты.
2: Хотите устроить себе незабываемый праздник на природе? Для любителей гриля идеальный выбор – колбаски. Чоризо для гриля. Чиптолле с томатом и зеленью. Насыщенный аромат. Сочность, неповторимый вкус и гарантия высокого качества продукции. Магазины Жлобинского мясокомбината. Мы ждем вас с нетерпением.
3: В эфире служба информации телерадиокомпании «Гомель», в студии Ирина Гладченко. Здравствуйте. Заседание Совета министров иностранных дел Организации договора о коллективной безопасности пройдет в Казани 10 июня. Глава российского внешнеполитического ведомства проинформирует коллег об инициативах, которые направлены на реализацию приоритетов текущего российского председательства ОДКБ. С 4 по 6 июня в Светлогорске пройдет масштабный спортивно-культурный фестиваль «В итоге». В субботу празднество откроется масштабным олимпийским квестом в 13.00 на Центральной площади. Участники в возрасте до 14 лет смогут пройти испытания на более чем 30 спортивных локациях. Вечернюю программу откроет выступление популярных кавер-бендов. Начало в 17.00. Завершится фестиваль большим концертом с участием звезд белорусской эстрады в 8 часов вечера, а в 23.00 небо раскрасит яркий фейерверк. Сотрудники милиции в субботу проведут акцию по регистрации учета велосипедов. Мероприятие пройдет с 10 до 13.00 по адресу город Гомель, улица Мазурова, 79. Стоит отметить, постановка на учет позволит идентифицировать транспортное средство в случае его кражи. После прохождения процедуры регистрации каждый владелец получит специальную идентификационную наклейку для своего велосипеда, что послужит дополнительным средством защиты от злоумышленников. А теперь о курсах валют. Доллар и юань подорожали, российский рубль подешевел на торгах сегодня. $1 теперь стоит 2 рубля 82 копейки. За 10 юаней предстоит отдать 4 рубля 17 копеек. Российский рубль немного подешевел, до 3 белорусских рублей 81 копейки за 100 российских рублей. Это все новости к этому часу. Ирина Гладченко, служба информации телерадиокомпании «Гомель».

0: Намного времени и денег. Достаточно включить радио, и ты узнаешь, на каких языках поет мир.
1: Слушай «Парад планеты» с Олесей Васильковой на... Четверг, 21:00, суббота, 13:00.

0: В искусство можно превратить все, даже рекламу.
1: АМИ. Акция «Время покупать». Только с 15 мая по 11 июня. Шикарная односпальная кровать всего за 125 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на АМИ Бай.
2: Чемпионат по шопингу в пятом элементе. Только до 22 июня мяч чемпионата мира по футболу в подарок при покупке 4К QLED-телевизора Samsung диагональю 55 дюймов со 100% цветовым объемом со скидкой и оплатой частями на 24 месяца всего от 79 рублей в месяц. Кредит от 0,001% предоставляется банками-партнерами. Подробности по номеру 275 и на сайте. Пятый элемент Buy. 30 лет. Улучшаем жизнь вместе.
3: Включай любимое радио. В Жлобине, Рогачеве и Светлогорске на 103 FM. Телефон рекламной службы 343 343.

0: Категория программы 12+. Олдскулы свело.
1: Свежее решение.
2: Всем привет, с вами Константин Комко. На нынешнем телевидении юмора так много, что иногда от него просто устаешь, заходишь в интернет, а там его еще больше. Причем темы для юмора, к сожалению, находятся в большинстве случаев на уровне пояса и даже ниже. Кто-то еще бывает пытается шутить без пошлости и матерных слов, но таких юмористов мало. А уж зрительского и финансового успеха достигают совсем уже единицы. В Советском Союзе чисто юмористических передач было немного. Можно вспомнить самые знаковые. «Вокруг смеха», чьим преемником впоследствии стал «Аншлаг-аншлаг», «Кабачок 13 стульев» и, естественно, КВН. В 90-е годы ситуация стала меняться. Начали появляться новые проекты. Определенный фурор в 1993 году произвела юмористическая телепередача «Клуб Белый попугай». Еще бы, анекдоты на экране. Да еще устами не просто знаменитых, а выдающихся людей. Придумали клуб юмористы Аркадий Арканов и Григорий Горин. На заседание «Белого попугая» приглашались разные знаменитости, которые рассказывали интересные случаи, короткие смешные истории, байки и анекдоты. Телепередачу искренне полюбили, ждали, смотрели с превеликим удовольствием. В ней привлекало все. И завораживающая тема «Мое последнее танго», под которую открывались двери клуба, и по-семейному уютная атмосфера собрания, и шутки, неизменно добрые и веселые.
0: Олдскулы свело.
2: В первом выпуске Эльдар Рязанов познакомил телезрителей с самым главным героем и визитной карточкой передачи «Белым попугаем Аркашей», в честь которого был назван клуб. Этой чести и председательского звания попугай-матершинник был удостоен за способность пошутить, выдать остренькое словцо. И, конечно же, нельзя не вспомнить о Юрии Владимировиче Никулине, душе и стержне клуба, почетном председателе. Он не только вел передачу с 1993 по 1997 годы, но и рассказывал самые яркие и смешные анекдоты. Человек острого ума, поистине народный артист, он понимал, что юмор и приветливое слово для того времени – отдушина и своеобразная спасительная соломинка для людей по другую сторону экрана. Создавалось впечатление, что своим обаянием он собирал зрителей и поддерживал их. Закрытие передачи многие связывают с тем, что не стало Никулина, великого человека и вдохновителя «Белого попугая». Да это и понятно, трудно заменить такого человека. Остается только чтить память и просматривать любимые телепередачи в записях. Ну что, олдскулы свело?
0: Олдскулы свело.
1: Свежее решение.

0: по 7 июня в магазине специальные условия. Товары от 3000 рублей с оплатой частями на 24 месяца с участием банков-партнеров. Приходите 5 июня в 12.00 по адресу город Гомель, улица Советская, 97. Подробности по номеру 275 и на сайте. Пятый элемент Бай. 30 лет. Улучшаем жизнь вместе.
1: Реклама на радио Гомель-ФМ. Телефон 343-343.
2: Голоса Беларуси.

0: Прогноз погоды представляет дилерский центр «Джили Автонова». Гомель. Время выгодных перемен в Белджи. Теперь надежный автомобиль стал еще доступнее. Всего от 45 тысяч 900 рублей. Воспользуйтесь программой Trade-in с максимальной выгодой и получите первое ТО всего за 1 рубль. Ваш новый Белджи уже ждет вас. Подробнее на сайте belgidefisgomel.by и в дилерских центрах Белджи Автонова.
1: Пятого июня в Гомеле и области ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-восточный от 4 до 9 метров в секунду. Температура воздуха днем от 23 до 28 градусов тепла. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.
2: Следующую песню представляет сеть автосалонов «Белавтомаркет».
3: «Белавтомаркет».
4: Продажа авто.
3: «Белавтомаркет».
4: Срочный выкуп.
3: «Белавтомаркет».
4: Пришел пешком, уехал на иномарке. «Белавтомаркет.бел». Сеть автосалонов автомобилей.

0: Категория программы 12+.
1: Честная игра. Все о спорте. Гомель-ФМ.
2: С обзором спортивных событий Ирина Глаченко. Здравствуйте. Саблист Степан Коваль принес белорусской команде первую медаль открытого чемпионата союзного государства. Кубка сильнейших спортсменов по фехтованию. Турнир с участием сильнейших фехтовальщиков Беларуси и России принимает Чижовка-Арена. В индивидуальном зачете у саблистов Коваль прошел по сетке плей-офф до полуфинала. В поединке за золото наш спортсмен был сильнее прошлогоднего победителя Кубка сильнейших Магомеда Халимбекова. Баскетболисты Гродно 93 победили Минск в решающем поединке золотой серии и второй раз подряд стали чемпионами Беларуси. В пятом матче серии за золото, состоявшемся в Лидском спорткомплексе «Олимпия», подопечные Дмитрия Кузьмина обыграли команду Эдуарда Кемина с результатом 60-51 и выиграли серию со счетом 3-2. В полуфинале баскетболисты Гродно 93 трижды подряд обыграли Рубон, а минчане одолели Борисфен в пятиматчевом противостоянии 3-2. Тем временем у женщин-чемпионками страны после 13-летнего перерыва стали баскетболистки Гродненской Олимпии, которые в серии за золотые медали трижды подряд обыграли Минск. Бронзу завоевал основной состав «Горизонта», также уверенно победивший свою молодежную команду. А на этом все. С новостями спорта ознакомила Ирина Глаченко.
3: Gold legs and my silver rattle. Give me a kiss and I'ma give you the title. Super Walmart, supermodel, you. And I ain't talking about the bottle, nah. A little crop top, crimson pride. Make a tiger wanna roll tide. Even Bo knows, babe. Come on, Bo, don't lie.

0: У нас рекламируются все.
1: Хочешь быть всегда в курсе событий, узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих средств массовой информации, топ-новости, шорты и прямые трансляции смотри на videobel.by.
2: Включай любимое радио. В Петрикове, Житковичах и Мельчицах на 103.3 FM. Телефон рекламной службы 343-343. Да, у меня.

0: Категория программы 12+. Мода на мове.
1: Берет – это головный убор с богатым минулым. Родимой берета многие лишат Францию, але даденное свержение не зусим корректное. История этого популярного головного убору цикавая и разностайная. Подробязней об этом у программе «Мода на мове». С вами Олеся Василькова. Берет – это и форменный предмет узброенных сил, и элемент спецодения, и любимый головный убор мастакоу 20-го стагодия, и частка панк-культуры 80-х, и прикмета моды нулявых. Родимой берета лишится старожитная Греция. Оттуль идею головного убору запозычили жихары Рима, якія придумали ему назву «беретино». Римляне увяли для берета специальную колеровую гамму, по якой можно было отрознить аристократов от простых людей. У середнявечши берет стал обозначен вязковым элементом у святаров. Так само их носили королевские особы и наближенные до двора.
0: Мода на мове.
1: У эпоху адраджэння берет карыстаўся асаблівай популярнасцю у мастакоў, паэтаў і скульптараў. Масавая вытворчасць гэтага галаўнога убору пачалася ў Францыі і Іспаніі ў 19 стагоддзі. Менавіта таму карыкатурны вобраз сапраўднай францужанкі абавязкова складае чорны берет. Сучасны берет – гэта больш, чым вечна актуальная класіка. Гэта смелая, модная заява стыльных людзей. Яркі берет, велізарныя незвычайныя акуляры, кардиганы оверсайз і вы гатовы карать новые горизонты. И наприканці не забывайте, мода проходить, а стиль вечный. Курсировала с вами по моде Олеся Василькова. Будьте стильными и при этом завсёды заставайтесь собой.
0: Мода на мове.

0: Гомеле 17 часов.
1: Партнер новостей, сеть магазинов 7 карат.
2: Крутите барабан! Стоп! И специально для вас! Скидки до 75% в Диаманте на роскошные украшения с камнями. И это не все! Рассрочка от партнеров и выгодная скупка и обмен старых украшений ждут вас! Диаманте исполняет ваши ювелирные желания!
3: Срок действия акции по 8 июля 2026. Подробности на сайте diamante.by или по телефону плюс 359-689-77-78.
4: В эфире служба информации телерадиокомпании «Гомель». С вами Ульяна Лещинок. Здравствуйте. Александр Лукашенко подписал указ о мерах по развитию международных автомобильных перевозок грузов. Документ предусматривает освобождение от уплаты сбора на утилизацию в текущем году ввозимых в Беларусь новых грузовых автомобилей экологического класса 5 и выше, а также прицепов и полуприцепов. Указ направлен на создание дополнительных условий для обновления белорусскими автоперевозчиками парка транспортных средств, конкурентоспособных на международном рынке. Спортивно-культурный фестиваль в Итоке в Светлогорском районе стартовал с пресс-тура для журналистов. Первыми гостями форума стали представители СМИ. Для них организаторы устроили знакомство с районом. Журналисты посетили знаковые промышленные объекты Светлогорск, Химволокно и филиал Рогачевского МКК. А также побывали в санатории «Серебряные ключи» и историко-краеведческом музее. Помимо этого, участникам пресс-тура пообещали показать историю края и даже дать попробовать ее на вкус. В Гомеле продолжается кампания по обязательной регистрации домашних животных. Оформление животных осуществляется службой «Одно окно» бесплатно и занимает не более 10 минут. После процедуры владелец получит удостоверение и жетон, а также правила по содержанию животных. За незарегистрированного питомца владельцу грозит штраф в размере от 1 до 15 базовых величин. И к новостям спорта. В Москве стартовала серия международных соревнований «Неделя легкой атлетики» с участием белорусских спортсменов. Программу соревнований открыл День метаний. Участники разыграли медали в метании диска, молота и копья, а также в толкании ядра. Победу среди копьеметателей одержал наш Алексей Картковец, который послал наряд на 83 метра. Ни один из соперников белоруса не преодолел отметку в 75 метров. На этом выпуск завершен. У микрофона была Ульяна Лещинок, служба информации телерадиокомпании «Гомель».
5: Новости искусственного интеллекта.
0: Радио «Гомель ФМ» подружилась с Алисой.
6: Умная колонка, телефон. Везде, где есть она, есть мы.
0: Достаточно сказать «Алиса, включи «Гомель ФМ».
6: И где бы ты ни находился, мы будем вместе.
7: Включаю радио «Гомель-ФМ».

0: вечер на Бубе представляет компания «Автосеть».
1: Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» в Гомеле, Жлобине, Мозыре и других городах Беларуси. «Автосеть» – за шинами к нам.
2: Категория программы 16+.
3: Всем привет, вы на Гомель FM, на часах 17:07, у микрофона Аня Мишна. Ну что, ребят, четверг, как предвкушение праздника, работать уже лень, но мечтать о субботе самое время. Правила этого дня, точнее уже вечера, держи кофе крепким, а цели амбициозными. Но мы начинаем вечерний эфир, поехали, в этом часе мы услышим.
4: Полетит холодный.
3: Никита Белько смешал бодрящий бит с мягким вокалом, так, будто это идеальный утренний напиток. Так оно и есть, вставляя с первой секунды капучино.
4: Что-то про любовь, про любовь.
3: «Одинокий пассажир» от Филатов и Кэрос – яркий пример того, как группа умеет упаковать глубокую лирику в мощный танцевальный саунд. Трек от «Зиверт» мотивирует никогда не сдаваться, постоянно двигаться вперед, нажимая на газ.

трек Димы Билана и Мари Краймбрери – это действительно дерзкая, динамичная и уверенная песня, которая рассказывает не только о личной свободе, но и умении уступать. It's my life. Но эти песни все для тебя. Сиа не разменивается на романтические метафоры. Ей нужна любовь здесь и сейчас. Give me love. Продолжает наш вечер диджей Луис. Никаких розовых очков. Хочется уверенно ворваться на танцпол и показать всем, кто здесь главный. Билли Джин.

0: В искусство можно превратить все, даже рекламу.
1: Видеобил.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Твоя Беларусь на видеобил.бай.
2: Зачем из дома вышли?
3: Не тратьте время!
4: Зачем эти сложности?
5: Не нужно ехать в банк. Удобнее заказать карту онлайн в iParitet и платить везде, где нужно. Паритет Банк. С нами удобно.
6: Просто хорошие условия в правильный момент. В Пинскдрев при единовременной оплате целых 15% скидки на всю мебель и 30% на кухне. А если оформляете кухню в рассрочку, получаете 20% скидки. И да, даже кредит теперь считается единовременной оплатой. Выгодное время для покупки мебели сейчас. Пинскдрев.
7: Акция действует до 30 июня 2026 года. Подробности в местах продаж на сайте pinskdrev.by и по телефону +375 29 605 57 57.
8: Управление механизации 58 в Мозыре приглашает на постоянную работу для устройства автомобильных дорог прораба, мастера, машиниста-укладчика асфальтобетона. Заработная плата от 3 500 рублей. Иногородним предоставляется жилье, полный соцпакет и медстраховка. Обращаться по телефону 8044-729-5561.
9: Включай любимое радио. В Мозыре и Калинковичах на 105 и 4 FM. Телефон рекламной службы 343-343.
10: Гучание краины.

Ребят, история из категории «из жизни». Вот сегодня буквально утром ехала в автобусе, и девушка рядом чихнула. Ну, в чем заключается мое наблюдение? Да в том, что девушка чихнула настолько тихо, вот как мышка издает вот звук, так «пи-пи», такой, ну, ребят, вот как вы это делаете вообще? Это просто талант, талантище. В моем случае содрогаются даже стены. Еще в подростковом возрасте, вот в школе, я на уроке пыталась как-то чихнуть незаметно, но получилось еще громче, еще сумбурнее. Меня могли из класса даже выгнать, потому что это было смешно. Ну, в общем, как-то так. Хотя врачи утверждают, что чихать и закрывать нос рукой – это очень опасно. Опасно даже для жизни. Скорость воздушного потока при чихании – 150 км в час. Это очень серьезная скорость. Создает резкое давление в дыхательных путях и опасно для жизни. Да, вот. Коллега, да, тоже смеется. Видно, тоже чихаешь громко, да, Олесь? Говорит, да. Поэтому люди, которые умеют чихать тихо, знайте, вы обладаете просто крутым талантом.

0: Твоя реклама.
1: Сделай газон идеальным, легко и быстро с Удачником. С 1 по 30 июня. Газонокосилка Einhell. Аккумулятор.

0: 84-66-66. В «Удачнике» техника, которая работает на результат. Таксы разные бывают. Подлиннее, покороче, отзывные и не очень. И в онлайне, между прочим. Выбирай свою ты таксу. Приручай свои финансы. Таксы знают свое дело. И растят финансы смело. Безотзывный вклад такса в БНБ банке со ставкой 14,91% годовых на 37 месяцев. Открывай в мобильном приложении БНБ банк или в отделении по адресу проспект Победы 12Б. Вклад такса. Находка для финансов.
1: Компания «Белекс» для выполнения международных перевозок приглашает на работу водителей категории С и Е. Проводим обучение и стажировку. Кандидаты с опытом перевозок страны Азии и Китая приветствуются. Зарплата от 3 500 рублей. Телефон плюс 375-29-131-11-26.
2: Открываем летний сезон барбекю с продукцией Жлобинского мясокомбината. В магазинах фирменной торговли вас ждут невероятные скидки на шашлык свиной и говяжий, нежное мясо, идеально подготовленное для вашего гриля, колбаски для барбекю, ароматные и сочные. Они станут настоящим хитом вашего стола. Все виды колбас, от классических до оригинальных вкусов для любого гурмана. Жлобинский мясокомбинат. С нами недорого и вкусно.
3: Фестиваль в Итокии. Встречайте лето ярко и интересно. Захватывающие спортивные конкурсы и олимпийские мастер-классы. Белорусские бренды и туристические маршруты. Художественный интерактив, спектакль с показом коллекции одежды «Родная модная». Концерты и красочный салют. Атмосфера праздника, спорта и творческого вдохновения для каждого. А победителям олимпийского квеста беспроводные наушники в подарок. Приглашаем всей семьей 4-го, 5-го и 6 июня. Светлогорск. Вход свободный.
4: Реклама на радио Гомель FM. Телефон 343 343.

0: Прогноз погоды представляет Национальный парк Припятский.
1: Национальный парк Припятский приглашает на праздник Иван Купала. 4 июля на территории музея под открытым небом в агрогородке Лясковичи вас ждет кавер-группа «Бандиты», дискотека от диджея Стефана, огненное шоу, танцы, хороводы, мастер-классы и многое другое. Телефон 29-125-00-95.
2: Завтра, 5 июня, в Гомеле и области ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Температура воздуха днем плюс 23-28 градусов. Все-таки теплая погода – это лучшее лекарство от затянувшейся хандры. А информацию о погоде предоставил нам областной гидрометеоцентр.

0: любовь.
1: Ну, друзья, у Никиты тоже капучино летают. Если вдруг сегодня у кого-то день не задался, может быть, просто нет настроения или какая-то фаза луны определенная не та, может, у кого-то в неудобный момент сломался каблук или, неся пиццу, вы споткнулись и самое вкусное оказалось на полу. Ну, прошу, ребят, не расстраивайтесь. Вспомните, что завтра пятница, на улице лето. И завтра лето, и даже послезавтра. Просто вспомните, как вы мерзли в январе. Вспомнили? Это 7 слоев одежды. А сейчас вы можете выйти из дома в одних шортах, в майке. Все-таки лето слишком короткое, чтобы тратить его на то, что не приносит вам радости. Всем отличного настроения и целых каблуков, и целой пиццы в руках.

0: У нас рекламируются все.
1: Гомель, пятый элемент снова с вами. После тотального обновления приглашаем на торжественное открытие. Вас ждут крутые акции, подарки за покупки, розыгрыш суперприза, телевизора Хайер диагональю 55 дюймов. С 5 по 7 июня в магазине специальные условия. Товары от 3000 рублей с оплатой частями на 24 месяца с участием банков-партнеров. Приходите 5 июня в 12:00 по адресу город Гомель, улица Советская, 97. Подробности по номеру 275 и на сайте. Пятый элемент Бай. 30 лет. Улучшаем жизнь вместе.
2: Что для вас работа? Стабильный доход?
3: Это классная команда и карьерный взлет.
4: Сыну велик, а в доме новая крыша.
5: Отпуск, подарки и туфли. Планка все выше.
6: Работа – это способ исполнить мечты.
7: Найди больше, чем просто работу на работа Бай.
8: Узнаешь первым на пятой кнопке. Включай телеканал «Первый информационный».
9: Фестиваль в Итокии. Встречайте лето ярко и интересно. Захватывающие спортивные конкурсы и олимпийские мастер-классы. Белорусские бренды и туристические маршруты.

0: и творческого вдохновения для каждого. А победителям олимпийского квеста беспроводные наушники в подарок. Приглашаем всей семьей 4, 5 и 6 июня. Светлогорск. Вход свободный.
1: Заработать молодежи легко. Есть свободное время? Хочешь работать? Строительные, педагогические, сельскохозяйственные, экологические, производственные и медицинские отряды. Выбери свое. Реальный шанс найти друзей и понять, кем быть. Твое будущее начинается сейчас. Заходи в телеграм-бот «Белорусские студенческие отряды», заполняй анкету и зарабатывай.
2: Включай любимое радио. В Гомеле, Добруше и Речице на 101 и 3 FM. Телефон рекламной службы 343-343.
3: Все мы изначально

всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься?

Газуем вместе с Зиверт только вперед, только с хорошим настроением. Друзья, с приходом тепла, думаю, каждый человек, снимая шапку, хочет выглядеть красиво. С модной стрижкой, укладкой. Так вот, людям уже устроили походы в парикмахерскую. В Китае создали роботов-парикмахеров. Кстати, идея вот робота, робот, который будет стричь ваши волосы, ну, звучит как что-то из научно-фантастического фильма какого-то. Все же в некоторых китайских городах эта идея уже воплотилась в жизнь. Покупатели заходят в умный киоск. Система сканирует его голову в 3D. Искусственный интеллект анализирует форму головы, линию роста волос, рисунок прически, углы стрижки. Затем начинается сама работа. Многих людей это, конечно же, напугало. Ну, я полностью согласна с людьми. Вот вдруг отключат, да, электричество. Вот вдруг. А мы все-таки приходим к парикмахеру не только за стрижкой, но и за беседой. А поговорить, а попить кофе, посмеяться, да и некоторые советы послушать, так скажем, по-человечьи. Парикмахеры, как и мастера по маникюру, не только профи в своем деле, но еще и точные психологи. Так что человеку нужен не робот, а только человек. Послушаем пока Риту Ора Джой.

0: Реклама на радио.
1: АМИ. Акция «Время покупать». Только с 15 мая по 11 июня. Набор из 6 бокалов всего за 17 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
2: Забей свой победный супергол с Гиппо Игелмаркет. С 28 мая по 5 августа. Совершай покупки игровых товаров с картой лояльности и собирай свою коллекцию любимых футболистов. Эмоции стадиона, драйв и энергия футбольного матча. Этим летом будь в игре с Гиппо Игелмаркет. Подробности на supergol.by. Телефон 18-378-5040.
3: В Яндекс.Го бесплатная доставка товаров от 55 рублей. Заказывайте в Чаю-чай, Ямигом, Галамарте и Три цены. Переходите в раздел «Магазины» в Яндекс.Го. Срок акции с 25 мая по 7 июня включительно. Предложение действует для доставки из магазинов на расстоянии до 4 километров. При доставке свыше 4 километров бесплатная доставка предоставляется при заказе от 80 рублей. Яндекс.Го – мобильное приложение с разными информационными сервисами. Доставку осуществляют партнеры сервиса или рестораны. Зона время доставки и предложения магазинов ограничены. Подробнее на еда.яндекс.бай и по телефону 80-44-55-303-22.
4: Включай любимое радио. В Жлобине, Рогачеве и Светлогорске на 103 FM. Телефон рекламной службы 343-343.
5: Голоса Беларуси.

0: «Вечер на Бумере» представляет компания «Автосеть».
1: Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» в Гомеле, Жлобине, Мозыре и других городах Беларуси. «Автосеть» – за шинами к нам.
2: Друзья, давайте обсудим тему. Ульяна, присоединяйся к нам. Если человек не хочет заводить домашнее животное, это же не значит, что человек вовсе их не любит. Как ты считаешь?
3: Да, так и считаю. Может, у него аллергия, например.
2: Вот. Одна женщина... Да, вполне возможно, да. Одна женщина рассказала в интернете о своей непростой ситуации. Она вышла на пенсию раньше времени по состоянию здоровья. И, естественно, ей стало скучно дома, поскольку она чаще всего одна. И вот решила она завести кота, чтобы скучно не было. Но муж категорически был против. Женщине, естественно, очень обидно, поскольку она поддерживала его увлечения все, а он ей отказал. Этакий, да? Женщине посоветовали подключить лечащего врача, который смог бы супругу объяснить, да, что кот необходим и так далее. Тоже вариант, правильно?
3: Да.
2: Вот. Ну, взяла бы, не знаю, котиком с улицы, принесла бы домой, и все, пусть живет обратно, что его не выбросишь, правильно?
3: Да.
2: Хороший лайфхак. А там, смотри, сердце растает, и все. Ребята, пользуйтесь. А у тебя котики есть или нет, да?
3: Да, кошечка.
2: Кошечка. Разрешили, да, все домашние?
3: Да.
2: Все были в согласии?
3: Да.
2: Хорошо. Это все очень отлично и нежно и классно. Расскажи, Анансик.
3: В этом часе расскажу о том, как прошли учебно-полевые сборы курсантов Белгута и о том, когда и почему ожидаются перебои в платежной системе ЕРИП.
2: Ну, я не прощаюсь, ребят. Услышимся уже в следующем часе. А сейчас послушаем Диму Билана «It's my life». Оставайтесь на Гомель FM.

0: Гомеле 18 часов.
1: Партнер новостей – Жлобинский мясокомбинат. Только натуральные продукты.
2: Хотите устроить себе незабываемый праздник на природе? Для любителей гриля идеальный выбор колбаски. Чоризо для гриля. Чиптолле с томатом и зеленью. Насыщенный аромат. Сочность, неповторимый вкус и гарантия высокого качества продукции. Магазины Жлобинского мясокомбината. Мы ждем вас с нетерпением.
3: В эфире служба информации телерадиокомпании «Гомель». С вами Ульяна Речинок. Здравствуйте. Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ о проекте международного договора. Документом в качестве основы для проведения переговоров одобрен проект соглашения между правительствами Беларуси и Ганы о безвизовых поездках по дипломатическим и служебным паспортам. Соглашение направлено на развитие и укрепление сотрудничества между Беларусью и Ганой и создание благоприятных условий для активизации контактов по линии сотрудничества. Белорусские электросети ждет масштабное обновление. В ближайшую пятилетку в стране в 1,5 раза увеличат объемы реконструкции энергетической инфраструктуры. В рамках госпрограммы планируется модернизировать более 100 электрических подстанций, 8 из которых будут цифровыми. Обновление также затронет свыше 16 тысяч километров электрических сетей. Для реализации отдельных проектов Беларусь рассматривает сотрудничество с китайскими партнерами. Показательные занятия в рамках республиканского ежегодного сбора прошли в Гомельском районе. Мероприятие, проводимое под руководством начальника Главного управления боевой подготовки вооруженных сил генерал-майора Владимира Белого, собрало представителей Министерства образования и ректоров учреждения высшего образования, имеющих военные кафедры и факультеты. Ряд военно-показательных занятий был проведен в учебно-полевом центре Белорусского государственного университета транспорта в Луковском сельсовете. В ЕРИП наблюдаются временные перебои. Это связано с работами на инфраструктуре. В период с 20.00 4 июня до 8.00 5 июня запланирована установка обновлений в АИС расчет ЖКУ. На период проведения работ доступ к системе будет заблокирован. Запущенные сессии пользователей принудительно завершены. При этом совершение платежей за коммунальные услуги для физических лиц будет доступно. На этом выпуск завершен. У микрофона была Ульяна Лещинок, служба информации телерадиокомпании «Гомель».
4: Опять встать?
5: А, куда?
6: Зачем?
5: Который час?
6: Можно я сегодня никуда не пойду?
7: Тяжело просыпаетесь?
4: Да еще 5 минут еще.
7: Вам помогут утростимуляторы. Принимайте по будням с 7 до 10 на 101.3 FM. Отпускаются без рецепта, вызывают привыкание, содержат дофамин, не имеют побочных эффектов, кроме хорошего настроения.

0: «Вечер на Бумере» представляет компания «Автосеть».
1: Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» в Гомеле, Жлобине, Мозыре и других городах Беларуси. «Автосеть» – за шинами к нам.
2: Категория программы 16+.
3: На часах 18:07, это Гомель ФМ, Аня Мишина, как всегда, с вами и на связи. В этом часе открываем рубрику «Лови приветы и поздравления», так что пишите в Телеграме «Гомель нижнее подчеркивание ФМ» в закрепленных сообщениях в комментариях. Ваши приветы или, может быть, вы хотите поздравить соседа, к примеру, купил он новую теплицу, пишите, ну а мы все озвучим. Также вам напомню, что мы есть и в Вайбере тоже. Номер телефона с кодом 29-34-11-34-87. А сейчас ловим музыку этого часа. Почувствуй чувственный вокал и крутую подачу от «Вирель на иголках».

Леша Свик вдохнул новую жизнь в культовую балладу, соткав из оригинала современную завораживающую историю «Замок из дождя». Никакого сладкого поп-звука последних лет. Группа вернула тяжелый вайб рок-творчества «Tokyo Hotel California Nights».

0: Добро идеально передает атмосферу предстоящего отпуска. Море, привет!
1: Точно не эксперт, но почему-то я счастливее всех.
0: А пока послушаем «Елку». Споет нам. Ну что может быть проще? Не переключайтесь.

0: В искусство можно превратить все, даже рекламу.
1: Просто хорошие условия в правильный момент. В Пинскдрев при единовременной оплате целых 15% скидки на всю мебель и 30% на кухне. А если оформляете кухню в рассрочку, получаете 20% скидки. И да, даже кредит теперь считается единовременной оплатой. Выгодное время для покупки мебели сейчас. Пинскдрев.
2: Акция действует до 30 июня 2026 года.
3: Подробности в местах продаж на сайте pinskdrev.by и по телефону +375 29 605 57 57.
4: Управление механизации 58 в Мозыре приглашает на постоянную работу для устройства автомобильных дорог прораба, мастера, машиниста-укладчика асфальтобетона. Заработная плата от 3 500 рублей. Иногородним предоставляется жилье, полный соцпакет и медстраховка. Обращаться по телефону 8044-729-5561.
5: Гомель. Пятый элемент снова с вами. После тотального обновления приглашаем на торжественное открытие. Вас ждут крутые акции, подарки за покупки, розыгрыш суперприза, телевизора Хайер диагональю 55 дюймов. С 5 по 7 июня в магазине специальные условия. Товары от 3000 рублей с оплатой частями на 24 месяца с участием банков-партнеров. Приходите 5 июня в 12.00 по адресу город Гомель, улица Советская, 97. Подробности по номеру 275 и на сайте. Пятый элемент бай. 30 лет. Улучшаем жизнь вместе.
6: Опранайся, одень и обуток мясовых вытворцев. Готуй из мясовых продуктов. Транслюй, слухай белорусскую музыку. Читай, размовляй на белорусской мове. Дай знижку народные товары. Створи свою уластную пятницу. Долучайся. Кожная пятница. Родное. Свое.
0: Реклама на радио Гомель FM.
7: Телефон 343 343.

Ребят, попалась интересная статья. Называется «Шесть законов зрелости». Давайте разбираться. Первый. Умение контролировать себя, а не других. Это когда перестаешь пытаться изменить других. Ну, думаю, это нелегко, но надо учиться. Второе. Умение реагировать спокойно. Молчание – сила. Ну, друзья, это крайне сложно промолчать там, где хочется даже петь, не то чтобы говорить. Третий закон. Выбирать окружение с умом. Ну, с этим можно и поспорить, поскольку друзей, я думаю, выбирают все-таки сердцем, а не умом. Четвертый закон. Ничего не ожидать, ценить все, что есть. Тут тоже, конечно, не совсем соглашусь, потому что если я прошу купить в магазине молоко и сметану, то по умолчанию жду пачку чипсов и сок. Пятый закон. Перестаньте рассказывать все подряд. Тут тоже сложно согласиться, потому что хочется всегда поделиться чем-то. Вот прям в моменте, вот когда, не знаю, счастьем, ну, либо какой-то неприятностью. Ну, пусть их будет меньше. Шестой закон. Доверять процессу, и зрелость придет сама. Вот с последним соглашусь без лишних комментариев. Да, зрелость — это же не про возраст, между срок. Тогда ладно, пойдем дозревать, а пока послушаем Катя «Океан, летим».

0: Твоя реклама.
1: Привет всем, это снова Артем и Оля.
2: Мы рады сообщить, что уже не ищем квартиру.
1: Потому что мы нашли ее в правильном месте. Где Оля?
2: На сайте «Моя реклама».
3: Снять квартиру на сайте «Моя реклама» можно буквально за пару минут. Сайт «Моя реклама». Ищи в правильном месте.
4: Компания «Белэкс» для выполнения международных перевозок приглашает на работу водителей категории «С» и «Е». Проводим обучение и стажировку. Кандидаты с опытом перевозок в страны Азии и Китая приветствуются. Зарплата от 3 500 рублей. Телефон плюс 375-29-131-11-26.
5: Просто хорошие условия в правильный момент. Пинскдрев при единовременной оплате целых 15% скидки на всю мебель и 30% на кухне. А если оформляете кухню в рассрочку, получаете 20% скидки. И да, даже кредит теперь считается единовременной оплатой. Выгодное время для покупки мебели сейчас. Пинскдрев.
6: Акция действует до 30 июня 2026 года. Подробности в местах продаж на сайте pinskdrev.by и по телефону плюс 375-29-605-57-57.
7: Видеобил.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Твоя Беларусь на видеобил.бай.
8: Белорусская агропромышленная неделя. Оборудование и технологии сельского хозяйства, животноводство, продукты питания на выставках «Белагро», «Белферма», «Белпродукт». Со 2 по 6 июня. Минский международный выставочный центр.
9: Включай любимое радио. В Петрикове, Житковичах и Мельщицах на 103.3 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

Друзья, а вы знали, что происходит каждые 60 секунд? Примерно 20 человек услышат фразу «Вы справились с серьезным заболеванием». По всему миру будут высажены 9500 новых деревьев. 20 бездомных животных обретут дом. 300 родителей услышат первый плач младенца. А около 300 человек услышат слово «Я тебя люблю». Более 40 000 порций еды будут отданы, да, нуждающимся, а тысячи людей впервые за долгое время обнимут близкого человека. Ой, ребят, надо было запасаться платочком. Наверняка мы тоже можем себя отнести к своего рода некоторой статистике, так что больше улыбаемся, наслаждаемся моментом, выше нос, громкость на всю и бежим делать кого-то более счастливыми. А мы это все умеем. А после песни расскажу о погоде.

0: И получайте первое обслуживание за символический 1 рубль. Подробнее на сайте gili-gomel.by и в дилерском центре Gili Автонова.
1: Завтра, 5 июня, в Гомеле и области ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Температура воздуха днем плюс 23, плюс 28 градусов. Наконец, завтра заветные три слова встретятся: пятница, лето и тепло. А информацию о погоде предоставил нам областной гидрометеоцентр.
2: Следующую песню представляет сеть автосалонов «Белавтомаркет».
3: «Белавтомаркет».
4: Продажа авто.
3: «Белавтомаркет».
4: Срочный выкуп.
3: «Белавтомаркет».
4: Пришел пешком, уехал на иномарке. «Белавтомаркет.бел». Сеть автосалонов автомобилей с пробегом.
5: Мы находимся по адресу: город Гомель, улица Лазурная, 22. Телефон плюс 375 29 865 00 11.

Ребята, что вам говорит фраза «после дождика в четверг»? Наверное, как и для многих, эта фраза означает, что все, что планировалось, ничего не исполнится. Но почему-то именно в четверг, а не в другие дни недели. Странно. Давайте разбираться. Как пишут в интернете, то фраза пришла от наших предков к нам, поскольку именно в чистый четверг люди выгребали весь хлам из дома, а после традиционно этот день считался банным. Поработали, помылись. Своего рода очищение. Поэтому четверг стал ассоциироваться с чистотой. Это не так, как у нас сейчас, да, краны душевой не выключаются. Раньше вон раз в неделю помылись в бане, и норм. Это хорошо, если, да, есть баня своя, а то еще и ходили за 39 земель куда-нибудь там к соседям, в другую деревню, чтобы помыться. Это все к чему? Отключают скороводы, точнее, уже в советском районе воду отключили. Ребят, держу за вас кулачки, крепитесь, это ненадолго. Нам, конечно, дождика не надо в четверг, а вот фразу «очищение» можно реализовать как лишнее выбросить, избавиться от хлама, а еще лучше от лишних ненужных мыслей. Тогда будет и чище, и легче, и свежее.

0: у нас рекламируются все.
1: Открываем летний сезон барбекю с продукцией Жлобинского мясокомбината. В магазинах фирменной торговли вас ждут невероятные скидки на шашлык свиной и говяжий, нежное мясо, идеально подготовленное для вашего гриля, колбаски для барбекю, ароматные и сочные. Они станут настоящим хитом вашего стола. Все виды колбас, от классических до оригинальных вкусов для любого гурмана. Жлобинский мясокомбинат. С нами недорого и вкусно.
2: В Яндекс.Го бесплатная доставка товаров от 55 рублей. Заказывайте в Евроопте, Санте, подружке и соседях без очередей и с быстрой доставкой. Переходите в раздел «Магазины» в Яндекс.Го. Срок акции с 25 мая по 7 июня включительно. Предложение действует для доставки из магазинов на расстоянии до 4 километров. При доставке свыше 4 километров бесплатная доставка предоставляется при заказе от 80 рублей. Яндекс.Го – мобильное приложение с разными информационными сервисами. Доставку осуществляют партнеры сервиса или рестораны. Зона время доставки и предложения магазинов ограничены. Подробнее на еда.яндекс.бай и по телефону 80 44 55 303 22.
3: Включай любимое радио. В Брагине, Лоеве и Хойниках на 105 и 3 FM. Телефон рекламной службы 343 343.

0: Ребят, я сейчас назову некоторые слова, которые наверняка большинство из вас не знают, как и я. Вот слово «prime». Для меня это что-то похожее, ну, «price». Оказывается, это лучший период в жизни человека, когда он находится на пике своих возможностей. К примеру, он сейчас в своем прайме. Ну, звучит красиво, согласна. Или вот слово «pick me». Это, наверное, фраза «pick me». Я всегда думала, что это что-то на ругательном. Но нет, это человек, который отчаянно пытается понравиться другим, получить некое одобрение. Делать всегда что-то, чтобы его заметили. А эта фраза «мог», «мог». То есть это не от слова «мочь», а именно «мог». И «looks maxing». Это значит, насколько быть настолько привлекательнее кого-то, что буквально затмить его внешностью. Можно выразиться как вот так. «Он замогал». Что-то мне как-то сложно даже представить эти все фразы. Ладно. «Замогал всех на фото». Или «за год looks maxing'а он изменился на неузнаваемости». На мой взгляд, эти фразы не только применить их, выговорить сложно, а так что будем учиться вместе выговаривать и вообще будем их знать. Список интересных фраз, он не закончился, немножко позже продолжим. Пока послушаем Анну Благову «Комета».
1: Худшая не краины.

0: «Вечер на Бумере» представляет компания «Автосеть».
1: Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» в Гомеле, Жлобине, Мозыре и других городах Беларуси. «Автосеть» – за шинами к нам.
2: Друзья, вы замечали, что в последнее время девушки и женщины стали реже носить каблуки? Массовый отказ связан с трендом на комфорт, изменением стандартов офисного дресс-кода и заботы о здоровье. Люди выбирают удобство без ущерба и, ну, в общем, для стиля. А вот основные причины такого перехода включают в себя. Перечисляю. Первое – забота о здоровье. Второе – свобода передвижения. Третье – комфорт как норма. Четвертое – отказ от привычных стереотипов типа «кроссы носят только мужчины». Ульян. Ну-ка, как
3: я
2: считаешь?
3: Я за комфорт.
2: За комфорт.
3: Да.
2: На каблуках, да?
3: Да.
2: В кроссовочках. Зато удобно, правда? Я вот согласна с этим, потому что хочется идти, да, наслаждаться природой. Смотреть не под ноги, да, а вдруг там какая-нибудь будет маленькая ямочка, когда каблук застрял, и все. И, ну и все, да? Ты упадешь, как минимум, да? Ну вот. Все-таки да, за комфорт, согласна. Расскажи маленький анонс.
3: В этом часе расскажу, какие новые памятные монеты выпустил Нацбанк и какой фильм покажут в сквере Громыка в Гомеле 5 июня.
2: Угу. Друзья, я с вами на сегодня прощаюсь. До завтра, до 17 часов. Встречаемся завтра на Гомеле FM. Пока-пока. А пока слушаем Анну Немченко на «Танцпол везде».

0: Гомеле. 19 часов.
1: Партнер новостей – сеть магазинов «7 карат».
2: Алло, ты где?
3: В 7 карат. Представляешь, нашла сережки и колечко с такими камнями. Скидки до 75%.
2: А у меня куча старых и ничего не ношу.
3: В 7 карат выгодная скупка и обмен старых украшений. И рассрочка от банков-партнеров. Я уже взяла. Приезжай скорее. 7 карат. Дари себе роскошь. Выгодно.
4: Срок действия акции по 8 июля 2026. Подробности на сайте 7карат.бай или по телефону плюс 329-689-77-78.
5: В эфире служба информации телерадиокомпании «Гомель». С вами Ульяна Лещинок. Здравствуйте. Министр сельского хозяйства и продовольствия Беларуси Юрий Горлов провел переговоры с постоянным секретарем Министерства сельского хозяйства Танзании Джильдемаром Джеффри Мевле. Стороны констатировали, что на данный момент потенциал сотрудничества реализован далеко не полностью. В прошлом году товарооборот сформировался за счет поставок белорусских растительных масел и мяса костной муки, а также танзитского кофе, цветов и масличных семян. Теперь взаимодействие предстоит расширить по всем направлениям. В Беларуси появились новые памятные монеты. Нацбанк выпустил монеты «Костел Святого Михаила» у Новогрудку и Тарпан. Первая посвящена Новогрудскому костелу и выполнена в необычной квадратной форме. Вторая – вымершей дикой лесной лошади, которая когда-то обитала на территории Беларуси. «Вместе против коррупции» прокуратура Гомельщины предлагает принять участие в международном творческом конкурсе. Молодым людям предлагают включить фантазию на максимум и показать через искусство, как общество может и должно противостоять теневым схемам. Свои проекты до 1 октября необходимо загрузить на сайт antikorruptsia.lif. Победителей национального этапа определят эксперты. Лучшие работы представят Беларусь в финале. Итоги подведут в Москве в декабре. Торжественную церемонию традиционно приурочат к Международному дню борьбы с коррупцией. В сквере имени Громыко 5 июня в 20:30 представят вторую серию культовой советской комедии «12 стульев». Заседание продолжается. Этот фильм, ставший золотым фондом нашей культуры, обещает подарить зрителям не только искрометный юмор и незабываемые цитаты, но и ту особенную теплоту, которая свойственна лишь лучшим образцам отечественного кинематографа. На этом выпуск завершен. У микрофона была Ульяна Лещинок, служба информации телерадиокомпании «Гомель».
6: Я танцую до утра, чтоб танцпол дымился.
7: Электроника без границ. Ритм твоего вечера. Наши диджеи не ставят треки. Они компилируют настроение. Без лишних слов. Только музыка, которая станет твоим пульсом.
8: Дай мне ударных!
7: Радиовечеринка «Электроника без границ».
9: Безвизовый режим действует в пятницу и воскресенье в 21:00.

Вечер на Бумере представляет компания «Автосеть». Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» в Гомеле, Жлобине, Мозыре и других городах Беларуси. «Автосеть» за шинами к нам.

0: В искусство можно превратить все, даже рекламу.
1: Белорусская агропромышленная неделя. Оборудование и технологии сельского хозяйства, животноводство, продукты питания на выставках «Белагро», «Белферма», «Белпродукт». Со 2 по 6 июня. Минский международный выставочный центр.
2: Гомельское областное управление департамента охраны – это мобильное, технически оснащенное подразделение Министерства внутренних дел, которое обеспечивает охрану квартир, домов, гаражей, магазинов, офисов и других объектов. Есть много способов защитить свое имущество, но с нами уверенней и надежней.
3: Реклама на радио «Гомель-ФМ». Телефон 343-343.

0: Твоя реклама.
1: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы. Это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
2: Включай любимое радио. В Гомеле, Добруша и Речице на 101.3 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

0: травка.
1: Прогноз погоды представляет Национальный парк Припятский.
2: Национальный парк Припятский приглашает на праздник Иван Купала. 4 июля на территории музея под открытым небом в агрогородке Лясковичи вас ждет кавер-группа «Бандиты», дискотека от диджея Стефана, огненное шоу, танцы, хороводы, мастер-классы и многое другое. Телефон 29-125-00-95.
3: 5 июня в Гомеле и области ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-восточный от 4 до 9 метров в секунду. Температура воздуха днем от 23 до 28 градусов тепла. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.

0: У нас рекламируются все. Ансамбль «Беседа». Любимые народные песни для вас. Корпоративы, праздники, городские торжества. Мы создаем настроение. Закажите беседу плюс 375 33 313 37 65, чтобы сделать ваше событие ярким и запоминающимся.
1: Фестиваль в Итокии. Встречайте лето ярко и интересно. Захватывающие спортивные конкурсы и олимпийские мастер-классы. Белорусские бренды и туристические маршруты.

0: и творческого вдохновения для каждого. А победителям олимпийского квеста беспроводные наушники в подарок. Приглашаем всей семьей 4, 5 и 6 июня. Светлогорск. Вход свободный.
1: Включай любимое радио. В Жлобине, Рогачеве и Светлогорске на 103 FM. Телефон рекламной службы 343 343.

0: «Вечер на Бумере» представляет компания «Автосеть».
1: Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» в Гомеле, Жлобине, Мозыре и других городах Беларуси. «Автосеть» за шинами к нам.

0: В Гомеле 20 часов.
1: Партнер новостей – Жлобинский мясокомбинат. Только натуральные продукты.
2: Хотите устроить себе незабываемый праздник на природе? Для любителей гриля идеальный выбор – колбаски. Чоризо для гриля. Чиптолле с томатом и зеленью. Насыщенный аромат. Сочность, неповторимый вкус и гарантия высокого качества продукции. Магазины Жлобинского мясокомбината. Мы ждем вас с нетерпением.
3: В эфире служба информации телерадиокомпании «Гомель». С вами Ульяна Лещинок. Здравствуйте. Член Совета Республики и председатель областного совета депутатов Екатерина Сенкевич с рабочим визитом посетила Ельский район. В центре внимания сенатора – работа ФАПов, КБО, почты, магазинов и других социальных объектов Качещанского сельсовета. Как отметила Екатерина Сенкевич, ассортимент товаров в комплексоприемном пункте достаточно разнообразен, а вот перечень услуг необходимо расширять. Беларусь принимает международный турнир по тактической стрельбе среди бойцов спецподразделений. Участвуют 25 команд из Беларуси, Азербайджана, Вьетнама, России, Таджикистана и Узбекистана. Наблюдают за ходом состязаний гости из Объединенных Арабских Эмиратов. В первый день турнира участники провели тренировочный штурм вагона поезда, а также отрабатывали навыки спуска с вертолета, чтобы освободить захваченный преступниками комплекс. Также организаторы турнира подготовили экскурсионную программу. 5 июня в Гомельском дворцово-парковом ансамбле откроется площадка «Зеленый лабиринт». Основной его элемент – ель обыкновенная, формирующая склад стен и главное пространство, включающее более 1000 деревьев. Также одной из главных изюминок лабиринта станут величественные павлины, которых за красоту и яркость оперения называют жар-птицами. А для посетителей помладше подготовили домик именитого сказочного героя Бабы Яги. В Мозырьском районе начинают работу летние молодежные площадки. Каждую пятницу с 19 до 22.00 развлекательная программа будет представлена на площадке около городского дворца культуры со стороны набережной реки Припять. Уже 5 июня можно будет посетить открытую молодежную площадку «Сделай свой день», подготовленную Мозырьским районным исполнительным комитетом совместно с учреждением образования Мозырьский государственный медицинский колледж. На этом выпуск завершен. У микрофона была Ульяна Лещинок, служба информации телерадиокомпании «Гомель».
4: Опять вставать?
5: Куда?
6: Зачем?
5: Который час?
7: Можно я сегодня никуда не пойду?
8: Тяжело просыпаетесь?
9: Да еще 5 минут еще.
8: Вам помогут утростимуляторы. Принимайте по будням с 7 до 10 на 101 и 3 FM. Отпускаются без рецепта, вызывают привыкание, содержат дофамин, не имеют побочных эффектов, кроме хорошего настроения.

0: Билл Джефф Танова.
1: Пятого июня в Гомеле и области ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-восточный от 4 до 9 метров в секунду. Температура воздуха днем от 23 до 28 градусов тепла. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.
2: Следующую песню представляет сеть автосалонов «Белавтомаркет».
3: «Белавтомаркет».
4: Продажа авто.
3: «Белавтомаркет».
4: Срочный выкуп.
3: «Белавтомаркет».
4: Пришел пешком, уехал на иномарке. «Белавтомаркет.бел». Сеть автосалонов автомобилей с пробегом.
5: Мы находимся по адресу: город Гомель, улица Лазурная, 22. Телефон +375 29 865 00 11.

0: Категория программы 16+. Пробираясь через заросли идей, не забудьте своего гида.
1: Техно-джунгли. У микрофона Михаил Синицын. Представьте, вы заходите в ванную, а ваше отражение не просто повторяет движение, оно дает советы по стилю, анализирует состояние кожи и напоминает о важных встречах. Звучит как сцена из «Назад в будущее», но именно такие зеркала создала британская компания KROS. Их разработка Artemis – это гибрид нейросети, 3D-сканера и голографического проектора, который превращает обычную поверхность в интерактивный портал. В рамку зеркала встроены 12 микрокамер и инфракрасные датчики, сканирующие тело с точностью до 0,1 мм. Алгоритмы на базе искусственного интеллекта сравнивают ваши параметры с базой из 50 тысяч типов кожи, волос и фигур, предлагая персонализированные рекомендации.
2: Техно-джунгли.
1: Хотите сменить прическу? Голограмма проецирует новый образ прямо на ваше отражение. А если обнаруживается сыпь или родинка с подозрительной формой, система предупредит о визите к дерматологу. Не нарушит ли это приватность, спросят скептики. Разработчики предусмотрели режим «Гость» без сохранения данных и локальное шифрование. Все снимки удаляются через 24 часа, а доступ к камерам блокируется физической шторкой. Уже сегодня Artemis используют в люксовых отелях Дубая и клиниках пластической хирургии Сеула. К 2030 году такие зеркала могут стать стандартом умного дома, объединив функции стилиста, диетолога и личного доктора в одном гаджете. Вашим проводником в техноджунглях был Михаил Синицын. И помните, креатив – двигатель прогресса.
2: Техноджунгли.

0: познакомили. 21 час.
1: Партнер новостей – сеть магазинов 7 карат.
2: Крутите барабан! Стоп! И специально для вас! Скидки до 75% в «Диаманте» на роскошные украшения с камнями. И это не все! Рассрочка от партнеров и выгодная скупка и обмен старых украшений ждут вас! «Диаманте» исполняет ваши ювелирные желания!
3: Срок действия акции по 8 июля 2026. Подробности на сайте «Диаманте.бай» или по телефону +35 29 689 77 78.
4: В эфире служба информации телерадиокомпании «Гомель». С вами Ульяна Лещинок. Здравствуйте. Международный телемост объединил Гомель и Воронеж. Главная цель диалога – укрепление двустороннего партнерства и обмен практическим опытом по сохранению исторического наследия, благоустройству и реализации патриотических проектов. Итогом встречи стало определение совместных направлений работы, которые в ближайшем будущем лягут в основу новых трансграничных проектов Гомельской и Воронежской областей. РИКС будет оповещать абитуриентов о результатах ЦЭ по СМС. Как только завершится обработка экзаменационных работ, на номер телефона, указанный при регистрации на ЦЭ, поступит СМС с результатом. Уточняется, что уведомление придет именно на тот номер, который был указан при регистрации данных участника. В Центральном ботаническом саду НАН Беларуси 4 и 5 июня пройдут экскурсии по экспозиции редких и охраняемых растений, посвященные видам, с цветением которых начинается лето. Среди них дикие орхидеи, лесные растения, а также редкие луговые и болотные виды. Также во время экскурсии будет возможность пообщаться с научными сотрудниками, которые занимаются изучением и сохранением исчезающих видов растений. Академический белорусско-китайский словарь разработали сотрудники Республиканского института краеведения имени Конфуция Белорусского государственного университета. Издание состоит из 965 страниц, включает более 30 тысяч слов и фразеологических выражений современного китайского языка с их аналогами на белорусском языке. Кроме того, в словарь вошли общеупотребительная и разговорная лексика, а также научные, технические, медицинские и социально-политические термины. На этом выпуск завершен. У микрофона была Ульяна Рещинок, служба информации телерадиокомпании «Гомель».
0: Прямо сейчас парад планеты на «Гомель-ФМ».
5: Высылаю всем приветы. Ты попал в парад планеты. Хит-парад, в котором можно услышать десятку композиций, не похожих друг на друга. Меня зовут Олеся Василькова. Полетели вместе узнавать, что же новенького появилось в чартах.
0: Парад планеты.
5: «Пиао Тодо Татуадо» — это бразильский хит, выпущенный совсем недавно, который быстро ворвался в топ-10 Spotify и набрал десятки миллионов прослушиваний. И с таким же успехом врывается в наш парад планеты. Слушаем Дженио и Мариану Фагундес.

0: Парад планеты.
1: Сейчас послушаем веселенькую песню под названием «Дигиди, Дигиди» в исполнении диджея Ильхама. Этот артист часто выступает в Москве и Дагестане, исполняя песни на разных языках. И я считаю, эта композиция достойна и парада планеты. Поэтому давайте оценим ее вместе.

0: слушаешь «Парад планеты» на Гомель-ФМ.
1: Недавно Зиверт и итальянская певица Виво представили обновленную версию песни «Кредо». Это необычный кавер. В песне чувствуется задор, живая энергия и джазовая эстетика 30-х годов. Данная работа стала своеобразной данью уважения хиту, который 5 лет назад привел Виво в Россию и положил начало

0: слушаешь «Парад планеты» на Гомель-ФМ.
1: Лон Аун – это псевдоним популярного российского электронного музыканта, который получил широкую известность благодаря тому, что его треки периодически вирусятся в ТикТоке. Кстати, его трек «Worry», который попал в мировые чарты и собирает миллионы прослушиваний по всему миру, услышим сейчас.

0: планеты на Гомель-ФМ.
1: Песня «Counting Time» певца НДМТ – это ремейк известной вьетнамской поп-песни с тем же названием. Она завоевала популярность слушателей и сейчас в топе на таких платформах, как Spotify, Apple Music и YouTube Music, а значит и достойна парада.

0: слушаешь «Парад планеты» на Гомель-ФМ.
1: Французская певица Айя Накамура весьма популярна в своей стране благодаря своему творчеству. Она часто выпускает новинки, и одна из

0: Хит-парад планеты на Гомель-ФМ.
1: Японский трек под названием «Саканекшн», что в переводе «Ночная танцовщица», который исполняет Йору Но Одарико, набирает обороты в ТикТоке Японии. Кстати, видео сейчас на 83-м месте в списке лучших клипов мира. Значит, достойны попасть и в наш

0: слушаешь «Парад планеты» на Гомель-ФМ.
1: Ондржей Кандрач, словацкий певец и скрипач, записал совместную композицию с болгарской певицей и актрисой Эмили. Играйте музыку до самого утра. Эта ночь будет лучшей из всех. Мы будем танцевать, ты и я. Слушаем этот интересный трек на словацком языке прямо сейчас.

0: Приметы на Гомель-ФМ.
1: Представительница Болгарии Дара с песней «Бангаранга» одержала историческую для республики победу в финале 70-го музыкального конкурса Евровидения в Вене. 27-летняя певица уверенно выиграла как голосование жюри, так и зрительское голосование. И поэтому я предлагаю послушать песню победителя прямо сейчас в параде планеты.

0: Прогноз погоды представляет Национальный парк Припятский.
1: Национальный парк Припятский приглашает на праздник Иван Купала. 4 июля на территории музея под открытым небом в агрогородке Лясковичи вас ждет кавер-группа «Бандиты», дискотека от диджея Стефана, огненное шоу, танцы, хороводы, мастер-классы и многое другое. Телефон 29-125-00-95.
2: 5 июня в Гомеле и области ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-восточный от 4 до 9 метров в секунду. Температура воздуха днем от 23 до 28 градусов тепла.

0: Реклама на радио.
1: Ты крути, крути гуся, с Макслайном, ты крути, крути гуся. Реально.
2: Подробности на Макслайн Бай и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
1: С Макслайном.
0: Включай любимое радио. В Жлобине, Рогачеве и Светлогорске на 103 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

0: искусство можно превратить все, даже рекламу.
1: Ты крути, крути гуся, с Максимом, ты крути, крути гуся.
2: Подробности на MaxLineBuy и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения кредита.
3: Включай любимое радио. В Петрикове, Житковичах и Мельщицах на 103.3 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

0: 5 июня в Гомеле и области ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-восточный от 4 до 9 метров в секунду. Температура воздуха днем от 23 до 28 градусов тепла. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.
1: На стене часы, тик-так, тик-так, и в моей груди сердце бьется в такт.

0: У нас рекламируются все.
1: Ты крути, крути гуся, с Макслайном ты крути, крути гуся. Реально.
2: Подробности на MaxLineBuy и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
1: С Макслайном.
0: Включай любимое радио. В Мозыре и Калинковичах на 105.4 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

0: Категория программы 16+. Пробираясь через заросли идей, не забудьте своего гида. Техно-джунгли.
1: У микрофона Михаил Синицын. Все мы в детстве смотрели фильмы о будущем, и каждый обращал внимание на летающие машины, которые были мечтой каждого мальчишки. А порой и не только мальчишки. Технологический процесс не стоит на месте, и на горизонте уже замаячила новая эра, обещающая не только автомобили, но и общественный транспорт. Первыми в эту стезю пришли ученые из Дубая и представили свою разработку – летающее такси. Эти устройства представляют собой электрифицированные аппараты, которые смогут подниматься и приземляться практически в любом месте. Они созданы для того, чтобы преодолеть расстояние между районами города, избегая привычных наземных пробок. Вдобавок, такие машины обычно обладают высокой маневренностью и бесшумными двигателями, что делает путешествие максимально комфортным.
0: Техно-джунгли.
1: Разработчики уверены, что летающие такси решат множество проблем, связанных с традиционным транспортом. По прогнозам, они способны не только сократить время в пути до нескольких минут, но и значительно уменьшить загрязнение воздуха. На данный момент тестовые полеты уже проходят в некоторых мегаполисах. Можно только представить, как будет выглядеть город будущего, где мы пересаживаемся на небесные маршрутки вместо обычных автомобилей. Конечно, цена на такие услуги будет варьироваться, но с ростом конкуренции можно ожидать, что со временем летающее такси станет доступнее для широких масс. Вашим проводником в техно-джунглях был Михаил Синицын. И помните, креатив – двигатель прогресса.
0: Техно-джунгли.

0: Моя реклама.
1: Ты крути, крути гуся, с Макслайном, ты крути, крути гуся. Реально.
2: Подробности на Макслайн Бай и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
1: С Макслайном.
3: Включай любимое радио. В Брагине, Лоеве и Хойниках на 105.3 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

5 июня в Гомеле и области ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-восточный от 4 до 9 метров в секунду. Температура воздуха днем от 23 до 28 градусов тепла. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.